0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Рекорд реклама. Вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Dance Radio Record.

0: Рекорд. Реклама. Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 5191. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Разрешение на строительство 0-63-301-125-22-0-1-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. В августе мы отмечаем печальный юбилей. 35 лет августовского путча. Часть руководителей государства 19 августа 1991 года отстранила от власти президента СССР Михаила Горбачева. Был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП, участники которого хотели сохранить Советский Союз, распад которого стал величайшей катастрофой 20 века. Показательно, что еще 5 лет назад, в год 30-летия августовских событий 1991 года, партия «Коммунисты России» выступила с инициативой Народного суда над виновниками развала СССР Михаилом Горбачевым, Леонидом Кравчуком, Станиславом Шушкевичем и Геннадием Зюгановым. Почему над Зюгановым? Ведь Геннадий Андреевич, вспоминая страну Советов, всегда произносит очень проникновенные слова.
4: Советские державы Ленин со сталинской модернизацией поставили величественный памятник только за то, что она собрала распавшуюся империю в единый Советский Союз.
3: Слова хорошие. Осталось понять, что прячет за ними Зюганов. Кстати, однажды на это ему очень деликатно намекнул президент России Владимир Путин.
5: Под руководством Коммунистической партии Советского Союза наша страна, Советский Союз, достигли очень больших вершин. Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование.
3: И ведь точно, все главные участники развала Союза входили в партийную элиту. Компартия была стержнем, скрепляющим государство и преодолевающим сепаратизм национальной бюрократии, входившей в Союз Республик. Поэтому ликвидаторы СССР первым делом занялись развалом именно КПСС. Добились отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли партии, а затем в России создали отдельную республиканскую компартию. До этого функцию российской партийной организации выполняла сама КПСС. Но с появлением компартии РСФСР объединяющая союз структура становилась ненужной. Организаторами новой партии были ее лидер Иван Полосков и, барабанная дробь, Геннадий Зюганов, секретарь ЦК этой партии по идеологии. Чтобы оценить масштаб такой затеи, напомню, за попытку создания отдельной российской компартии при Сталине расстреляли секретаря ЦК Кузнецова и председателя Госплана Вознесенского. Ради этого даже вернули отмененную в 1947 году смертную казнь. А Зюганов и его окружение не просто остались целы, но и стали еще при Ельцине частью правящей элиты. И как ни крути, развал Советского Союза – это личная удача Геннадия Зюганова, о которой, правда, говорить как-то не принято.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Да что
7: заработали? Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Дэн,

0: Рекорд. Погода.
1: Жаркий понедельник будет, я надеюсь, только в плане погоды, а в остальном комфортным, таким ненапряжным, в то же время, наверное, продуктивным. Это как ты захочешь. В общем, таким пусть он и будет. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня у нас переменная облачность, и воздух прогреется до 29. По музыке прогреваем тебя, разогреваем, бодрим с помощью Afrojack. Также здесь совсем скоро Шаус, Love Tonight и Эбин Холлоу. А 7 до 11 мега утра.
0: Рекорд. Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
0: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на aurora.ru/18+.
4: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
7: Обычный день, если ты не в Супре.
8: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
9: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 5190. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 63-3-1-125-22-22-2022. Предложение действительно для квартир площадью 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламы.

5 для детей старше 12 лет. Мы были маленькими и упрямыми. Хотели перевернуть этот мир. Менялось время. Мы росли. Учились жить по правилам. Теперь нас окружают другие люди и лица. Мы стали большими и, кажется, совсем другими. Но где-то внутри мы до сих пор слышим первые звуки. И, вглядываясь в ваши лица, понимаем, что для нас ничего не поменялось. Мы остались теми же, немного наивными и упрямыми, так и не научившимися быть такими, как все.

0: стали частью одной истории. Истории первой танцевальной радиостанции России. Истории по имени Рекорд.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет. На рекорде.
2: Выходные не прошли бесследно. Ну, по крайней мере, рекорд стал на год старше. 31 исполнился, но это всей первой танцевальной. А Радио Рекорд Самара только готовится отмечать 22-летие. И мы решили, как старые добрые, это сделать. Но это не значит, что все, что мы сделаем, это только для слушателей с большим стажем. Нет, конечно, для всех абсолютно. И тех, кто недавно с нами, и кто уже, возможно, чуть ли не все 22 года. Подробности вот-вот. Пока. Доброе утро. Планы поближе озвучиваю. План поближе — это мега утро, а еще ближе — это кофейная разминка через 15 минут. Да, потом кое-что вкусное, полезное, бодрящее, освежающее. Это я уже про рекордную брендированную минералку. Но по заряжающей музыке пройдусь. Картфиш впереди. Скоро здесь Рафаэл и Gotta Be Cool. Заценим с тобой новинку Робина Шульца.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Советы астрологов Овны. Сегодня отличный день, чтобы взяться за новые дела свежими силами. Тельцы, не отвлекайтесь на мелочи, сфокусируйтесь на самой главной задаче дня. Близнецы, успех будет на стороне тех, кто готов к компромиссам и диалогу. Раки, постарайтесь найти баланс между важной работой и полноценным домашним отдыхом. Львы, ваша уверенность поможет быстро решить любой сложный или запутанный вопрос. Девы, благоприятное время для наведения порядка в текущих планах и делах. Весы, окружающие порадуют вас своим вниманием, поддержкой и добрыми словами. Скорпионы, проявите немного больше терпения, и все события сложатся в вашу пользу. Стрельцы, день принесет массу позитивных эмоций и отличных рабочих идей. Козероги, звезды советуют рассчитывать на собственные силы и проверенные факты. Водолеи, на горизонте приятные перемены, смело соглашайтесь на интересные предложения. Рыбы, доверяйте своему жизненному опыту, он убережет вас от досадных ошибок. Переслушать можно в Макс-канале, телеграм-канале Радио Рекорд Самара, а прочитать в группе ВК этот гороскоп.

0: Record in the mix.
1: Да, начинаем мы нашу утреннюю разминку In the Mix. В принципе, начинаем игровую часть Мегаутра с этой зарядки. Сейчас сразу троих позову на кофе. Мозаик Coffee & Tea. Подарю по двойному приглашению на абсолютно любой напиток. Ну, кофейный, либо на чай, как угодно. Правила ты знаешь, но я расскажу, конечно же, спросони, может быть. А может быть, ты все время позже встаешь, и сегодня так рано, и не знаешь, что такое In the Mix. Ставлю 15-секундную подборку треков. Твоя задача посчитать композиции, отправить количество в личку телеграм-канала, либо в ВК, в личку нашего сообщества, конечно же. И вовремя это сделать нужно. Давай считать, внимание.

0: Здесь было 4 композиции, либо 6. Четверку, либо шестерку отправляю. Еще раз, в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Кнопка отправки, собственно, в нашем канале, внизу, в ленте, в углу. Либо в личное сообщение группы ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщение в любом случае все приходят в одно окно. Нам жду 10, 20 и 30 подарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаик Кофе» на абсолютно любой кофе в любое время.
1: Рекорд. Погода.
0: Жарко будет сегодня днем, по данным Яндекс.Погоды, температура воздуха поднимется до 29, но потом все-таки столбик термометра будет немножко опускаться, вообще к следующим выходным чуть ли там не 17 обещают нам. Ну не прям мороз, но тем не менее. Далее бодрим тебя новинкой Робина Шульца, также Hey Boy, Hey Girl классику услышим и RG по Like and Fall, тоже классика в обновленном виде Resurrection.
1: Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Заточек АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе. Честная оценка вашего авто и выгода до 400 000 рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое. Без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
3: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.

Вы всегда с утра пораньше активны. Я, честно, вам завидую, да, несмотря на то, что вот как бы 7 до 11 надо работать в эфире. Все равно прям все бодрячком, все пишете, участвуете в розыгрыше. Но сегодня, мне кажется, вас стало больше. Из отпусков, что ли, вернулись, я не знаю. Но это круто, здорово вообще. Рад видеть всех. И рад буду услышать в следующих игрушках, где, собственно, понадобится уже твой голос. А пока что достаточно было посчитать треки в мини-миксе в нашей утренней разминке, отправить количество в личку телеги, в личку ВК, сделать это своевременно, да, оказаться одним из трех победителей. И так, было у нас 4 штучки в миксе, 4 композиции. Вовремя четверочку отправили Дарья Касьянова, также Евгения Иванова и Богдан Александров. Богдан, Евгения, Даша, поздравляю. Каждому дарю по двойному приглашению Мозаик Кофе Интин абсолютно любой кофе. Доброе утро! Всем и каждому уже.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре планируют изменить скоростной режим до 80 км в час на Московском шоссе и Новосадовой. Это следует из плана по повышению безопасности дорожного движения от Минтранса и ГАИ. На региональных дорогах установят 7 новых светофоров, 41 доработают звуковым сопровождением. Настройки более 50 приведут к ГОСТам. Смонтируют 10 км барьеров, 6500 световозвращателей и подсветку на 61 опоре. Ну а для пешеходов обустроят 8 искусственных неровностей, 10 проекционных переходов и столько же шрифт-балок. На 21 участке появятся шумовые полосы, 36 знаков увеличат и сделают флуоресцентной подложкой. Точки доступа публичного Wi-Fi хотят организовать в Самаре. Губернатор обсудил идею с президентом РТелеком Холдинг Андреем Кузяевым. Также поговорили о развитии городской среды и транспортной инфраструктуры. Глава региона уже дал поручение, например, Минцифры рассмотрит возможность интеграции информации с панелей домофона в систему «Безопасный город». В Самарской области открыли горячую линию по выборам 2026 года. Она работает по будням с 10 до 17 часов. Обратиться можно по телефону 337-75-55. 337-75-55. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Все срочное, важное, актуальное и интересное в жизни города, страны и мира 24/7.

0: 7 часов уже 52 минуты, завершается первый мегутренний час. Хотелось бы, чтобы рабочий день, да, понедельник, но еще не вечер, как говорится, во всех смыслах. Прямо сейчас, как мы делаем это в конце мегутренних часов, спрошу тебя, а что мы слушали? Твоя задача вспомнить либо угадать. Нам, кстати, без разницы, если ты недавно включился, угадывай. Если уже так давненько и внимательно нас слушал, то точно без проблем, наверное, скажешь. Да, какая тема бодрила, будила, ставлю 2 фрагмента. Ты выбирай тот трек, который, на твой взгляд, был, и отправляй ответ цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь. Укажи номер телефона, чтобы мы с тобой связались. Вот это вот главное. Оказывайся, ну давай, 20-м по счету, и забирай, внимание, на завтрак плюс десерт. Приглашение от горожанина. Это новое местечко на набережной со стрип-фудом, вкуснейшим кофе. Ну вот, завтрак плюс десерт тебе достается на 2 приглашения, между прочим, то есть 2 кофе и 2 десерта. Внимание, фрагменты номер 1. Между прочим, новиночка от Робина Шульца. Фрагмент номер 2. Это трек «Побудка» от Афро Джек. Итак, цифру 1, либо цифру 2 отправляй в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, жду 20-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент в Самаре 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем до 29 переменная облачность. Загрузка дорог у нас оценивается, по данным сервиса Яндекс.Карты, на 4 балла. Местами затруднения. Так, сложности у нас есть сейчас на Уральской, это ЗС до Южного шоссе. Также проблемы наблюдаемы на Заводском шоссе от Кирова и до Земица. Минут 10 занимает проезд. От Кабельной до 22-го партсъезда. Также проблемы Авроры, ну так, немножечко тормозит, от Марии Стареза до Дыбенко, Московское шоссе от Жигулевской до Советской Армии, Нововокзальная от Мирной до Старозагора, от Москвы до Новосадовой. Ну, в принципе, пока все-таки основные проблемные места озвучены. Дальше у нас Хюгель, Дэвид Гетта и Картфиш, The Girl.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-vipauto.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение этого месяца на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Подробности по телефону 8 846 212 0101. Ждем вас в VIP-авто. По адресу улица Демократическая, 55 и Антонова Овсеенко, 46. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
10: Заточек АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
11: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

еще одни приятности отправляются в хорошие руки. То есть еще одному человеку мы делаем приятно, не только музыкой. В конце мига трех часов спрашиваем тебя, какая из двух предложенных тем была ранее, звучала ранее, бодрила ранее, да, с тобой, либо без тебя. Ну, без тебя в плане того, что ты, может быть, только что включился. Можно угадать. Два фрагмента ставил, нужно было выбрать первую тему, либо вторую. Надо было в этот раз выбрать первую композицию, цифру 1, отправить в личку телеги, либо в личку ВК. Так, Тимофей Самойлов у нас вовремя это сделал. Последняя цифра номера мобильника 2495. Тимофей, я тебя поздравляю. Ну, к сожалению, да, мы списались, но не успели еще звониться. Приглашение на кофе плюс десерт на двоих от горожанина нового местечка на набережной тебе достается. Ну, еще не раз спросим, а что мы слушали, потому что мега утро-то только начинается, да, и напомню, в конце, ну, может быть, не каждого, но почти всех мега утренних часов такую ревизию того, что прослушали, мы проводим. Вообще у нас впереди много всего и других розыгрышей. Мега утро, как я уже сказал, только начинается.

8.02 в Самаре. Скажи, вот можно ли отмечать день рождения дважды в год? Да, можно? Можно. Но мы на рекорде это практикуем. Буквально на выходных рекорду исполнился 31 год, а скоро Радио Рекорд Самара будет отмечать 22-летие. И мы будем отмечать, я надеюсь, на это, да, вместе с тобой. Притом во всех смыслах, в прямом и переносном смысле. Уже совсем скоро все озвучим. Ну, буквально так, на сегодня, на завтра у нас в планах говорить тебе о том, что у нас грандиозные планы. Вот так вот. Ну, а потом уже эти планы мы раскроем однозначно. Следи за эфиром и за нашими соцсетями. Пока я раскрываю расписание на этот час. 8.40-8.45 трэш-пати с неформатным треком. В середине 60-минутки засада. Выясняем, где патрули ДПС. Сложности на дорогах. Пиши в телеге Макси под постами засада. Чуть раньше H2Ошники. Выигрываю рекордную брендированную минералку. Ну а в музыкальных перспективах Клуни.

22 года назад и сейчас. Тиесто! Надеюсь, ничего не напутал. В начале часа Эйв, Meet Me in the Dark. Я Сергей Шченко, желаю доброго утра тебе и легкого понедельника, легкой рабочей недели в нашей компании, в компании Рекорда. У нас дэнс-лето. Рекорд.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Советы астрологов Овны. Сегодня отличный день, чтобы взяться за новые дела свежими силами. Тельцы, не отвлекайтесь на мелочи, сфокусируйтесь на самой главной задаче дня. Близнецы, успех будет на стороне тех, кто готов к компромиссам и диалогу. Раки, постарайтесь найти баланс между важной работой и полноценным домашним отдыхом. Львы, ваша уверенность поможет быстро решить любой сложный или запутанный вопрос. Девы, благоприятное время для наведения порядка в текущих планах и делах. Весы, окружающие порадуют вас своим вниманием, поддержкой и добрыми словами. Скорпионы, проявите немного больше терпения, и все события сложатся в вашу пользу. Стрельцы, день принесет массу позитивных эмоций и отличных рабочих идей. Козероги, звезды советуют рассчитывать на собственные силы и проверенные факты. Водолеи, на горизонте приятные перемены, смело соглашайтесь на интересные предложения. Рыбы, доверяйте своему жизненному опыту, он убережет вас от досадных ошибок. Переслушать можно в Макс-канале, Телеграм-канале Радио Рекорд Самара, а прочитать в группе ВК этот гороскоп.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.16, сам Алекс, все говорит о том, что лето продолжается. Ну, во-первых, календарь, да, все-таки август еще там. А во-вторых, температура на улице сегодня до 29 градусов. Мы на рекорде тоже говорим, в прямом смысле говорим о том, что лето продолжается. И наша летняя история, H2Ошники, тоже в разгаре. Разыгрываем рекордную минералку в фирменных бутылочках с логотипом Первой танцевальной. Все это от бренда Кристальная. Но все лето, несколько раз в день, и мы продолжаем это делать. Мы звоним одному из тех, кто ранее отправил нам заявку. Если участник ответил на звонок, то мы его называем H2Ошником и дарим воду. Сколько бутылочек? Ну, тут все зависит от того, как все сложится. Всегда на кону у нас 4 штучки, плюс допом то, что осталось от предыдущих игроков, чем они решили поделиться, если они, конечно, приняли такое решение. И мы каждого спрашиваем, у тебя спросим, когда позвоним, если ты ответишь на звонок, да, все ли ты заберешь, все, что у нас на кону, либо поделишься со следующим участником. Напомню, для участия нужно отправить заявку, фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, неважно, когда ты написал, недавно, либо в начале лета, еще там в конце весны. Главное указать номер телефона. Без номера ничего не получится. «Хочу пить» — дальше номер телефона. Через несколько минут выберем еще одного слушателя и будем уже думать с ним, что он сделает с 6 бутылочками. 6 штучек сейчас на кону.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: А на улице что у нас? В данный момент 21 градус. По данным Яндекс Погоды днем 29, как уже было ранее упомянуто. И переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла. Местами затруднения. Сложности сейчас основные вот где. На Красноармейской от Урицкого до Агибалова на 15 минут. Можно там как бы, ну не то чтобы застрять, но потерять. Южное шоссе по направлению из города. Плотное движение. Да, уже как обычно, при этом неважно, утром, днем и вечером, в последнее время вот так вот. На Заводском от профиля до 22-го небольшие сложности. На Нововокзальной от Мирной до Старозагор, от Москвы до Новосадовой. На Московском, ну, такое плотное движение перед 22-м начинается до Советской Армии. И чуть-чуть притормозим мы на Ракитовском шоссе, от станка грузовых машин до проспекта Карла Маркса. И еще на Заводском шоссе Передземица тоже чуть-чуть задержишься. Далее у нас Фил и ремейк на Кали Миног, а также классика на таком первозданном виде уже от Кальвина Харриса и Элли Голдинг.
0: Рекорд. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на aurora.ru 18+.
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: Максидом.
5: Вау, вкусно! Габа-джоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
6: Твой город, твоя дорога, твой драйв. Только до 31 августа современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
7: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211 06 05. Время быть заметным.
0: Самара
4: Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 290 51 90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Разрешение на строительство 63-301-125-22-0-1-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,6 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
8: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99-90.
12: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда...

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8 часов и 24 минуты. У тебя еще полным-полно времени стать H2Ошником рекорда. Несмотря на то, что 24 августа. Ну, мало ли, мы можем, в принципе, и в сентябре разыгрывать воду. Но все так много. Мне кажется, хватит ого-го насколько. Так, ну, и она периодически выпускается дальше. То есть она не то, чтобы вот мы там в начале лета затарились, тут разыгрываем. Нет, у нас новые подвозы периодически происходят. Разыгрываем брендированную рекордную минералку, артезианскую воду от производителя «Кристальная». Несколько раз в день делаем с тебя H2Ошника первой танцевальной. Выигрывай, отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала, либо в личку ВК, неважно куда, главное указать номер телефона. Мы звоним, если ты отвечаешь на звонок, то станешься H2Ошником, забираешь воду. Вопрос только будет один: сколько ты с собой заберешь? У нас на кону как минимум 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они поделились, что уж периодически забирается, значит, тут у нас тут целая водовозка была бы, разыгрывалась бы, да? Нет, периодически все-таки кто-то находится и говорит, а заберу все. И вот тебе тоже нужно решить, заберешь ты все, либо поделишься. На кону сейчас 6 бутылочек, ну тут вот вообще чуть ли не, ну, наверное, такой последний момент, когда вообще легко определиться, потому что мы как делимся? Либо ты все забираешь, либо 3 себе, остальное другому. То есть даже если у нас, не знаю, 20 бутылочек, будет все равно 3 себе, остальное другому. Но здесь все вообще 50 на 50. Будем звонить Андрею. По-моему, да? Так, я не ошибся, надо уточнить. Да ладно, ошибся, здесь все поправит меня. Андрей, последние цифры номера мобильника 0609. Дозваниваемся до него и, надеюсь, он ответит, станет H2Ошником. Мы заберет либо 3, либо 6 бутылочек, как ему захочется. Вот. Нам хочется, чтобы Андрей ответил на звонок, это самое главное. Дозваниваемся до него. Вот, дозвонились. Теперь ждем самого Андрюху, чтобы произнести эту фразу «Привет, Андрей». Банально, конечно, но я думаю, он уже ее воспринимает так никак. Так, ладно, это я время тяну, пока Андрей не торопится отвечать. Как-то с утра не вот прям юморю.
2: Продолжаем дозваниваться. Оставайтесь так, на линии.
1: Ну, остаемся, но мы недолго, потому что у нас уже рубрика «Засада». Тут должна по расписанию идти. Ты же несколько минут. Буду предупреждать с твоих слов, где какие сложности на дорогах. Пока можешь писать телеги в Максе под постами «Засада» в комментариях, либо в личку телеги, в личку ВК. Андрей, я уже все, что мог, сказал, все, нет. Нет, так нет. Ладно, значит, в следующий раз. Все, кто, кстати, кто не выиграл, кому мы еще не позвонили вообще, либо кому даже позвонили, вы все в игре, да, в любой момент можем позвонить именно тебе. Игра продолжается, и даже этим утром еще случится эпизод. В телеге Макса мы заранее вывешиваем посты, такие напоминалки, во сколько именно, в какое время. Утро.

0: Засада на рекорде.
1: 8.31 в Самаре, и прямо сейчас я сообщаю о том, где сложности, какие на дорогах, с твоих слов ты сообщаешь, где патрули ДПС, где, может быть, какие-то необычные пробки, заторы. Делись в Телеграм-канале и в Макс-канале под постами «Засада». Ну и, если вдруг удобнее, в личку можете телеги писать, в личку ВК, а мы все равно все дублируем в посты в наших каналах. Ну и, естественно, в эфире все озвучу в режиме реального времени, практически, вот. Буду сейчас читать. Итак, какие у нас есть проблемы. Победа Земица, вот здесь вот, или Победа Елизарова в сторону гора, вот от Андрея. Пост моя, Литвинова перед Днепровским проездом. Это, видимо, после кольца, да, Земица. Так, далее. Владимирская Карл Марса в сторону Пензенской. Дублерного Садовой после Советской Армии центра. Интермебель машина. Управа после Роснефти в город. Братья Коростелевых Венска. Кряж к Стошке, без подробности. Пост Кирова. Из города. Спасибо. Так, прям то приходит сообщение прямо сейчас. Спасибо большое. Так, с поворота Елизаров, как ехать к Юленду. Так, ну это, в принципе, другими словами озвучил, но это хорошо, что подтверждаешь информацию, которая звучит, которая написана. Что-то где-то, может быть, уже не актуально. Береговая Земица вот здесь вот. Клиническая перед Коммунистической. Тоже спасибо за информацию. Так, пост Зубчага из города. Спасибо. Так, и, ну, наверное, все, да, что было из свеженького. Давай еще раз просто обновлю. Напомню, писать можно, конечно, и в личку, телеги, в личку ВК, но лучше, сразу под постами «Засада» в Телеграм-канале и Макс-канале «Радио Рекорд Самара», чтобы все могли оперативно все прочитать, не дожидаясь, когда в эфире что-то будет озвучено. Со спортивной на Чернореченскую. Вот тоже прилетело сообщение. Спасибо. Будь аккуратен, соблюдай ПДД, слушай рекорд, Бауса, Магнетик. Лето продолжается. Ну, прошу, ассоциацию многих прям с летом, да, когда слушаешь эту композицию. Ну и в рубрике «Трэш-пати» точно будет однозначно летний трек. Я уж не знаю, только вот он с какими-то позитивными нотками, либо, может быть, не очень, понравится тебе, либо тоже не очень. Посмотрим, послушаю точнее, минут через 10-15. «Трэш-пати» не пропускай.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: А в «Ленте» каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Кота-предмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
10: В «Ленту».
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: трэшовое за все время, но есть что-то особенное. Я напоминаю, что в рубрике «Трэш-пати» мы в основном ставим не формат, который чем-то примечателен, чем-то замечателен. Разные композиции. Иногда хочется выключить, иногда, наоборот, прибавить. Какие-то композиции у нас на карандаше, мы долгое время не решаемся. Вот эту композицию, не то чтобы не решались, но на сегодня точно надо ставить, а то, знаете ли, потом, может, возможности не будет уже. Все-таки 24 августа на календаре. Давай слушать, я жду твои комментарии. Это очень-очень важно. Пиши в личку телеги, в личку ВК, что думаешь, что ощущаешь. Просто нравится, не нравится, просто смайлики. В конце трека все озвучу, все твои думки, мысли. Ну и также задаю вопрос по тексту. За правильный ответ можно будет получить пару билетов в кино. Трэш-пати начинается.
1: Опять стоишь, работаешь, туда мог бы на природу построить маршрут. Реки, озера, моря, давно уже не видели тебя. На улице редко хорошая погода, иди гулять, не уйдет работа. Если ждал, что знак придет, это знак, вот.
2: Это трэш-пати на рекорде.
3: Опять отправляешься ты на работу и пропускаешь все мира красоты. Ты не увидишь красок жизни.

Шпати смайлики приходят, смеющиеся там огонечки. Сегодня слезки. Серьезно. Так, ну и текстом, что тоже пишет. Можешь писать, кстати, в личку телеги, в личку ВК. Зацеплю твои сообщения. Так, какие комментарии, какие мысли? Это жизнь жизненная. Вот от Антона, тоже Лена написала практически то же самое. Жизнь.

0: Я буду ссылаться на вас.
1: Когда вздумаю сделать себе выходной. А Дмитрий, да ну пожалуйста, почему бы и нет? Так, заставляет задуматься. Но опять думать буду годами. Так очень, так глубоко. От Ивана сообщение. Очень, это очень крутая песня. Здесь вот мистер К написал нам без подписи, к сожалению. Ну, это никнейм только есть. Так, замечательная песня. Как жить дальше после нее? И смеется у нас Юля. Супер, я тоже подумал про знак. Вот от Сергея. То есть для всех, для многих, видимо, эта композиция в рубрике «Трэш-пати» — это какой-то знак, да, что-то поменять. Ну, может быть, это и к лучшему. Включу своему начальнику. Вот здесь вот от Евгения сообщение. Ну да, ну и смайлики, ну разные сердечки тут приходят, и, конечно, слезливые тоже. Теперь вопрос по тексту. Уж точно порадую сейчас тебя, возможно, приятным бонусом. Скажи, пожалуйста, какой водоем упоминался в данной композиции? Океан либо озеро? Океан либо озеро? Пиши в личку телеги, в личку ВК. Неважно, куда сообщение все приходит в одно окно. Какой водоем упоминался в данной песне? Океан либо озеро? Жду 40-го, отдам пару билетов в кино.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Так, ну и действительно хорошая погода сегодня будет. 20 градусов сейчас. По данным Яндекс Погоды, днем в Самаре 29 и переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карта у нас на 4 балла, местами затруднения. И про эти места я как раз-таки тебе расскажу. Про некоторые. По крайней мере, на Новом вокзале от Нагорной до Старозагорной, между прочим, проезд занимает около 25 минут. Так, на секундочку. По Кирову лучше объехать, если есть возможность. На Московском шоссе перед 22-м в центр и до Советской Армии. На улице Авроры сложности от Аэродромной до Дыбенко, на Революционной от Подшипниковой до Московского шоссе, Южный мост город тормозит, ну и из города Южное шоссе тоже, собственно, до амбара, до заправки, наверное, все-таки тоже тормозит. По музыке далее Клуни, новиночка Good Girl и классика I Decore, Fedele Grant, Let Me Think About It.
2: Record. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имейте публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-Банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру. Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 21.00. Для лиц старше 16 лет.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Ну, теперь точно можно сказать, что замечательная композиция была сегодня в рубрике Трэш-пати. Ну, судя по твоим комментариям, каким-то реакциям, смайликам. Да, очень многим. Ну, но, правда, некоторых на слезу прошибло. Ну, потому что песня про то, что мы тратим жизнь на работу. Так, ну, в общем, можно долго философствовать, рассуждать на эту тему, спорить. Ну, давай лучше приятно сделаю. Отдам пару билетов в кино тому, кто вовремя ответил на вопрос. Там, собственно, водоемы разные упоминались. Какой именно водоем упоминался? Ну, в общем, что там упоминалось? Озеро либо океан? Там реки, по-моему, моря и озера упоминались. Да, озеро, правильный ответ. Вовремя, собственно, его, этот верный ответ, отправил к нам Иван. Последние цифры, номер мобильника 3091. 33091. Я тебя отправляю, Ваня, летки на твои. Трек уже опубликован в телеге в Максе и в группе ВК Радио Рекорд Самара. Напомню, по хэштегу Трэш-пати можешь найти предыдущие выпуски. И ты тоже можешь прислать свои варианты для Трэш-пати. Пиши в личку в телеге, в личку ВК. Аудиозаписи прислай, видео, ссылочки, название, композиции. Мы все это рассматриваем, расслушиваем и потом заставляем слушать других. Доброе утро!

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: 9 часов в Самаре. Мегаутро здесь. Я Сергей Шевченко. Приветствую тебя, где бы ты ни находился. Дома отдыхаешь, дома собираешь на работу. Уже работаешь в каком-то заторе. Едешь, да, на работу. Может быть, в очереди на заправку стоишь. Давай сегодня, ну вот, просто, может быть, каких-то лайфхаков накидаем, до советов. Чем ты в последний раз занимался, пока стоял в очереди на АЗС? Вот. Либо, кстати, по-другому сформулирую еще. Либо чем можно заняться? Если, например, ты без машины, ну, либо не стоишь в очередях, да, может быть, на других заправках каких-то заправляешь машину, где нет очередей. Чем ты занимался, пока стоял в очередь на АЗС в последний раз? Вот расскажи об этом. Ну, потому что, как бы, ну, не 5 минут, давайте откровенно говорим, нужно, чтобы заправиться на большинстве заправок. Рассказывай, пиши в телеге в Максе, опрос опубликовали, в комментариях отмечайся, либо пиши в личку ВК, в личку телеграм-канала. Я почитаю твои советы, твои рекомендации совсем скоро в эфире. Ну, и чтобы уж так прям вот все серьезно не было, конечно же, поиграй. Да, и, конечно же, продолжаем слушать крутую музыку. Тони Дарк Айс у нас по программе.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Советы астрологов Овны. Сегодня отличный день, чтобы взяться за новые дела свежими силами. Тельцы, не отвлекайтесь на мелочи, сфокусируйтесь на самой главной задаче дня. Близнецы, успех будет на стороне тех, кто готов

0: компромиссам и диалогу. Раки, постарайтесь найти баланс между важной работой и полноценным домашним отдыхом. Львы, ваша уверенность поможет быстро решить любой сложный или запутанный вопрос. Девы, благоприятное время для наведения порядка в текущих планах и делах. Весы, окружающие порадуют вас своим вниманием, поддержкой и добрыми словами. Скорпионы, проявите немного больше терпения, и все события сложатся в вашу пользу. Стрельцы, день принесет массу позитивных эмоций и отличных рабочих идей. Козероги, звезды советуют рассчитывать на собственные силы и проверенные факты. Водолеи, на горизонте приятные перемены, смело соглашайтесь на интересные предложения. Рыбы, доверяйте своему жизненному опыту, он убережет вас от досадных ошибок. Переслушать можно в Макс-канале Телеграм, канале Радио Рекорд Самара, а прочитать в группе ВК этот гороскоп.
1: Дэнс лето! На рекорде! Yeah!

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9:13 в Самаре, и сегодня ты делишься, не знаю, советами, какими-то рекомендациями, вообще и жизненного опыта пишешь, чем ты занимался, когда стоял в последний раз в очереди на СЗС, либо чем можно заняться, если вдруг, например, да, ты не стоял никогда в очереди, ну, мало ли, да, заправляешься там, где нет очередей, да, поехали, твои варианты. Ну, конечно, первый вариант сразу на глаза попался, он, собственно, первый пришел у нас, по-моему, в телеге, да, ничем не стою, работаю на СЗС, от Сергея сообщение. Так, ладно, вы не заметили ничего, хорошо. Так, молюсь, чтобы бензин не закончился на мне, вот от Елены сообщение. Так, поговорил по видео, послушал музыку. Ну, это, конечно, подробности такие тоже очень интересные. Сходил в кусты. Далее, мы все свои, что тут? Мы все обсуждаем вместе. Как ты написал, так я и читаю. Ну, конечно, в рамках цензуры, естественно. Листаю рилсы. Вот Никита нам написал. В Тетрис играл на телефоне от Ильи и сообщение. Вышивала, Ольга написала. Я всю дорогу думал, хватит мне бензина или нет? И какой вообще там бензин от Евгения, да. Комментарий. Сектор газа слушала Светлана. Вот здесь вот тоже комментарий. Плакал, написал нам Сергей. Ну, наверное, как перенос немножко в смысле, хотя возможно, хотя мало ли, да. Я надеюсь, что все наладилось, да, и заправился ты в итоге. Пиши тоже, чем ты занимался в последний раз, когда стоял в очереди на АЗС, и если не стоял в очередях на АЗС, не стоишь, так сложилось, либо ты так делаешь, да, едешь туда, где нет очереди. Чем можно заняться? Тоже твой совет. Пиши в телеге, в Максе, под постами, в комментариях, либо в личку телеги, в личку ВК. Продолжу озвучивать скоро.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Так, что на улице происходит в данный момент? У нас температура плюс 23 уже, по данным Яндекс.Погоды, днем 29. Наслаждаемся, даже если ты не любишь жару и думаешь, что 29 это очень жарко. Дальше столбик термометра будет опускаться. Так, ну не прям, но все равно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения, сложности сейчас на Красноармейской, от Юрийского до Огибалова, едем минут 15. Также от Галактионовской до Спортивной, но только здесь, ну, расстояние уже 1,5 километра, плотное движение, ну, 10 минут займет. Заводской от профильной до 22-го. Затор есть наличие, и от гаражного проезда до 22-го. Так, отметим улицу Авроры от Марии Стареза и до Дыбенко. Революционная от Подшипниковой до Гаражной и в обратку. Но вокзальную практически от... Ну откуда? От Мирной, точно, от Черемшанской улицы до Старозагора. Очень плотное движение, лучше объехать по проспекту Кирова. Промышленность теперь от улицы Авроры из центра притормаживает. Юшка из города тоже очень все плотно, да, как обычно, очередь, видимо, на заправке осложняет движение. Будь внимателен, аккуратен. Далее у нас по плану Кельвин Харрис здесь и Хюгель, хит Moving to the Sun.
0: Рекорд. Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
0: Только в августе. Покупайте новый Билджит у официального дилера «Центр» на Московском. Выгода до 400 тысяч рублей. Ждем вас на Московском шоссе 262А напротив торгового центра «Империя». Успейте воспользоваться предложением до конца августа. Подробности акции по телефону 211-53-47. Билджи. Надежность в движении.
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
8: Реклама в Самаре 212 99
9: 90. Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:30 на часах. Успешный пуск самарской ракетоносителя «Союз-2-1Б» провели космические войска. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. Запуск состоялся с космодрома Плесецк. Самарский боец ММА Джасурбек Макхамов завоевал бронзовую медаль первенства мира в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщила пресс-служба областной федерации смешанных единоборств. Представитель региона бился в весовой категории до 93 килограммов. В Самарской области с 24 по 27 августа местами ожидается высокая пожарная опасность лесов. Об этом предупреждает МЧС. Установлен 4 класс. Напомним, сегодня в регионе прогнозируют около 29 градусов. Вся оперативная информация в круглосуточном режиме в Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Ну а возвращаемся к музыке. Кстати, в конце мегаутренних часов спрашиваем себя, что мы слушали. И за это можно получить различные ништяки, в том числе и кофейные бонусы. Совсем скоро еще один розыгрыш устроим.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
4: Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: В ленте играйте в Лента Манию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
9: Да что?
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
16: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: повторение пройденного, да. Мы вспоминаем, какие темы звучали в этом часе. Ну, для того, чтобы просто тебе задарить приятный кофейный бонус. Сразу троих позову на кофе, подарю по двойному приглашению. Мозаика Coffee & Tea, абсолютно любой кофейный напиток, в любую из локаций, в любую из кофейн Мозаика Coffee & Tea. И в любое время туда можешь отправиться. Сейчас я, как обычно, заведено в конце утренних часов, ставлю два фрагмента двух треков. Нужно вспомнить, какая тема была в этом часе. Либо угадать, если ты недавно присоединился, либо как бы там в делах забот хуже, да, и все мимо ушей пропустил. Ну, звучит бодро, хорошо. А вот прям конкретно зацикливаться, какая тема звучала, конечно, ты этого не делал. Ну, в общем, гадай, да, отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Вариант следующий. Первый фрагмент, первый вариант, первая тема. Эвелин Рокстон, Вертига. А может быть, в этом часе звучал хит от Хьюген? Цифра 1, либо цифру 2 отправляй в личку телеги, либо в личку ВК, неважно, куда сообщение себе приходит в одно окно. Я же пообещал троим, да? 10, 20 и 30 получат по приглашению.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас у нас в Самаре около 23 градусов, по данным Яндекс погоды днем 29, переменная облачность, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты у нас на 4 балла, местами затруднения, сложности сейчас на Красноармейской, Туристского, да, Гибалова, 10-15 минут, от Галаксионовской до Спортивной 10 минут, но надо отметить, что от Галаксионовской до Спортивной как бы не 100 метров, поэтому так, нормально. Авроры у нас тормозит от Антошки и до Марии Старезовича, плотное движение на Революционной от Подшипниковой до Гаражной, на Мичурино, стороны Революционной, до Масленникова затор. Там ДТПшка на Масленникова, на Масленникова-Мичурино, поэтому как бы... Кстати, Масленникова тоже тормозит у нас стороны Новосадова, немножечко так притормаживает. На Нововокзальной от Мирной до Старозагора чуть-чуть тормозит у нас Карла Маркса перед Ракитовским шоссе и Димитрова перед Демократической тоже, да, стороны Солнечной. Вот. Ну и плотное движение еще тоже от Тополей. Будьте аккуратен, внимателен и оставайтесь в компании рекорда Jay-Z и Lizzy. Далее у нас Аматоли и ждем Дона Диабло и Виз Халифа.
1: Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
4: Рекорд. Дэнс-лето.

0: зарядки от Рекорда. Да, бодримся под отличную музыку, но иногда подзарядку устраиваем в виде кофейных бонусов в качестве подарка. Собственно, отдаем тебе. По итогам мегутренних часов спрашиваем, какая тема из двух предложенных была. Здесь неважно вообще, в принципе, что было, что звучало. Главное верно ответить. Цифра 1 либо цифра 2 отправить нам вовремя это сделать и получить кофейный бонус, а именно приглашение на двоих Мозаик Кофе-Инти на абсолютно любой кофе. Так, ну, в любом случае, правильный ответ он есть, и надо было, вот два фрагмента ставил, надо было выбрать второй. Вовремя двоечку у нас в личку телеги, в личку ВК отправили Матвей Шмелев, мои поздравления, Дарья Гончарова, Илья Назаров, Илюха, Даша, Матвей, поздравляю. Ждем следующие игрушки, они скоро, Мегаутро продолжается, доброе утро.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд, реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.фитавто.ру.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Топ покупок месяца.
9: Амода C5. Добавить стиля.
10: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
11: Амода C7. Собрать все взгляды.
12: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

маленькими и упрямыми. Хотели перевернуть этот мир. Менялось время. Мы росли. Учились жить по правилам. Теперь нас окружают другие люди и лица. Мы стали большими и, кажется, совсем другими. Но где-то внутри мы до сих пор слышим первые звуки и, вглядываясь в ваши лица, понимаем, что для нас ничего не поменялось. Мы остались теми же, немного наивными и упрямыми, так и не научившимися быть такими, как все.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: Спасибо за то, что вы с нами.
0: Отмечать будем все вместе.
1: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет. На рекорде.
2: 10:02, я не знаю, как все, у меня мурашки по коже, когда мы запускаем вот этот ролик в преддверии дня рождения первого танцевального. Да, рекорду 31 год исполнился, а самарский рекорд в этом году отмечает 22-летие. И скоро мы раскроем подробности, как мы будем отмечать. Но могу сказать, уже сейчас точно стопудово будем отмечать вместе с тобой. Ну, конечно же, как иначе. Но пока о повседневности, о планах на этот час. Так, мы сегодня выясняем, чем можно заняться.

0: За новые дела свежими силами. Тельцы, не отвлекайтесь на мелочи, сфокусируйтесь на самой главной задаче дня. Близнецы, успех будет на стороне тех, кто готов к компромиссам и диалогу. Раки, постарайтесь найти баланс между важной работой и полноценным домашним отдыхом. Львы, ваша уверенность поможет быстро решить любой сложный или запутанный вопрос. Девы, благоприятное время для наведения порядка в текущих планах и делах. Весы, окружающие порадуют вас своим вниманием, поддержкой и добрыми словами. Скорпионы, проявите немного больше терпений, и все события сложатся в вашу пользу. Стрельцы, день принесет массу позитивных эмоций и отличных рабочих идей. Козероги, звезды советуют рассчитывать на собственные силы и проверенные факты. Водолеи, на горизонте приятные перемены, смело соглашайтесь на интересные предложения. Рыбы, доверяйте своему жизненному опыту, он убережет вас от досадных ошибок. Переслушать можно в Макс-канале, Телеграм-канале Радио Рекорд Самара, а прочитать в группе ВК этот гороскоп.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде. Yeah!

0: Рекорд. Мега утро на связи.
1: 10:16. В Самаре читает твои сообщения, может быть, советы. Да, вообще, в принципе, ты пишешь о себе, чем ты занимался, пока стоял в очереди на ЗС последний раз. Если стоял, если не стоишь, то чем можно заняться? Так. Убралась немного в машине, вот от Марго сообщение. Вязала. Так, и смотрел сериальчик. Вот Стаси написала. Так. Сергей пишет. Думал, когда же будет игрушка-бензокач. Всему свое время, Сергей. Так, далее. Слушал радио, читал новости, смотрел в окно, Евгений, и мечтал о полном баке для своей машины. Но хочется верить, что ты слушал Радио Рекорд и читал новости в Телеграм-канале и Макс-канале Радио Рекорд Самара. Так. Приезжаем к компании, берем с собой стулья и чай сидим, пьем, болтаем, пишет Роман. Далее Маринка пишет. Слушала музыку, смотрела в окно. Да. Шутка такая, не знаю, слушал или нет. Нет большего философа, чем человек, который едет в автобусе у окна. Да, здесь, наверное, теперь кто стоит в очереди и смотрит в окно, в очередь на АЗС. Так вот, смотрел в окно на мимо проезжающие машины, думал, интересно, где и когда они заправляются. Смотри, ну тут ответ очевиден, где они когда. Либо они уже стояли в очереди, либо заправляются, ну, как говорится, время – деньги, да? Заправляются там, где подороже. Ну, увы, вот так вот, да? Пока что так. Я думаю, что все нормализуется, а пока твои ответы присылай в телеге, в Максе, под опросами, в комментариях, чем ты занимался, либо чем можно заняться, рассказывай.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре температура воздуха уже поднялась до 24. По данным Яндекс.Погоды днем 29, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения на Красноармейской заторе от Рицкого до Агибалова, на Соколово от Лесной до Новосадовой тоже есть кое-какие сложности небольшие. Также отметим сейчас Московское шоссе от Революционной до 4-го проезда, Революционную от Подшипниковой до Гаражной, Нововокзальной, от Мирной до улицы Старзагоры, на Заводском, штат гаражного проезда, до Кабельной. Далее новинка от Хюгель. Заценим с тобой и послушаем хит Bebe Rexha of Atlas New Religion.
0: Record. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом».
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
6: Заточек АО «СЗ Кушелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Обычный день, если ты не в Супре.
8: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
9: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
10: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
11: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
10: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
12: Мой сын никуда не поедет от меня.
10: На телеканале Ю.
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.
15: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которое тебя ждут в любой момент.
0: Рекорд.
16: Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:27 на часах, о некоторых новостях. Пострадавший из-за атак ВСУ на Wildberries бизнес и сам Marketplace получит отсрочку по налогам и страховым взносам. Также приостановят проверки, сообщил Минфин. Меры поддержки распространяются на компании и ИП, чей ущерб превысил 5% годового дохода. В Самаре начали изымать участки для строительства дороги на улице Авроры. На участок современной магистрали должен связать Московское шоссе с улицы Новосадовой, разгрузив соседние дороги. Как сообщили Министерство транспорта региона, масштабный подготовительный этап завершен, проектно-сметная документация полностью готова. Большинство родителей в Самаре довольны тем, где работают их взрослые дети. К такому выводу пришли специалисты Superjob. Так заявили 66% респондентов. Главными преимуществами они назвали достойную зарплату и интересные рабочие задачи. 18-16% соответственно. Еще 15% опрошенных ответили, что довольны буквально всем. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accountgeta.t2.ru.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Да что за нормально?
11: Что?
10: А что?
11: Перевозки — это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
16: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
17: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
18: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.
19: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
20: Милый, собираем чемоданы.
21: Мы же только разобрали.
20: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
22: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
23: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
24: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
25: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
26: Тариф МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:44, и до финала Мегутра, до финала этого часа можно успеть много чего, можно переслушать еще одно количество треков, можно, не знаю, доехать до работы, на работе что-то сделать. А мы еще можем сделать из кого-то из вас H2Ошника рекорда. Дарим брендированную минералку, фирменную артезианскую воду рекорд от производителя Кристальная все лето, несколько раз в день. Вот еще один раз случится буквально с минуты на минуту. Мы звоним одному из тех, кто ранее отправлял фразу «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК. Ты можешь это сделать, если ты до сих пор не написал нам. То шансы, когда играем, равны у тех, кто давным-давно отметился, и у тех, кто совсем недавно. Задача просто ответить на звонок. Все, тогда ты H2Ошник. Единственное, что потом надо определиться, сколько воды ты с собой заберешь. Всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Но если предыдущий участник все забрал, то тогда 4 бутылочки. Если все там делились, то больше. Вот сейчас 6 штучек. Разыграем через несколько минут.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 25 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем 29, переменная облачность, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения на Соколово от Лесной до Новосадовой, затор на Заводском шоссе от Кирова и до Кабельной, также от гаражного проезда до Кабельной на Нововокзале, от Мирной до Старозагоре, на улице Авроры плотное движение от Марии Стареза до Дыбенко, на Революционной от Подшипниковой до гаражной улицы. Далее по музыке Тиесто, да, и Эвелин Рокстон. Услышим Вертига.
2: В прошлых выпусках Трэш-Пати.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Заточник АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился.
8: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 21.00. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.55. Самаре очень хочется позвонить сейчас кому-то и очень хочется задарить рекордную минералку, брендированную артезианскую воду, рекорд с логотипом на бутылочках первой танцевальной от производителя Кристальная. Я сейчас вот эту вот жажду позвонить удовлетворю свою, ну а заодно удовлетворю жажду того, кто заявил о ней. Написал «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК. Летняя история продолжается. Несколько раз в день сделаем из тебя H2Ошника и дарим рекордную минералку. Звоним, да, одному из тех, кто писал ранее. Напомню, писать нужно и можно, даже если ты ранее еще этого не делал. Думаю, что ой, полно народу уже играют целый лет. Нет, можно и нужно писать, что шанс равны у всех. И у тех, кто давным-давно написал, у тех, кто недавно, и у тех, кто в ВК написал, и у тех, кто в телегу. В личные сообщения телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку сообщества ВК, пиши «хочу пить» и далее номер телефона. Вот без номера телефона ничего невозможно. А дальше мы звоним, если ты отвечаешь на звонок, то получаешь брендированную воду. Но мы еще помучаем тебя вопросом, а все ли ты заберешь, что у нас на кону. На кону 4 бутылочки как минимум, если до этого все забрали, если не забирали и делились, то больше 4. Вот сейчас 6 штучек, и что будет делать Олег с этими бутылками? Поделится с другим, со следующим игроком, либо заберет все себе, мы узнаем. Если, конечно, Олег ответит на наш звонок. Дозваниваемся до него, и я надеюсь, что все получится, мы дозвонимся до него. И уже, собственно, Олег будет решать, что же делать, как же быть с рекордной водой. Так, мы набрали, ждем теперь. Все дело за Олегом. Мяч на его стороне, как говорится. Олег, давай, отвечай. Алло? Олег? Олег, доброе утро. Это рекорд, тебя беспокоит, ты в прямом эфире. Мы тебе звоним в рамках нашей летней игрушки, где разыграем брендированную рекордную воду. Ты нам писал «хочу пить». Было же дело, да? Ты помнишь об этом? Ну, собственно, ты ответил на звонок, а по нашим сложнейшим правилам этого достаточно, чтобы выиграть и стать H2Ошником рекорда. С чем я тебя, Олег, и поздравляю. Но единственное, что мы всех доставим вопросами, все ли участник забирает, либо делится с другим игроком. Тут вот такая какая-то психологическая история, составляющая нашей игры. Сейчас на кону 6 бутылочек. Что ты с ними сделаешь? Ты можешь забрать все 6, либо 3 себе, а 3 мы на следующую игру перекинем, и там уже следующий игрок.
2: 4 возьму себе, 2 оставлю.
1: Ты, Олег, не так это не работает. Нет, либо 6, либо 3.
2: Ну тогда 6.
1: 6, да? Да. Слушай, что у нас там несколько там сотен тысяч слушателей слушают, да? Нормально. Все 6 забираешь, да?
2: Да?
1: Да все, забираешь все 6 бутылочек, так и запишем. Олег, я тебя еще раз поздравляю, тебе желаю легкого понедельника. Видимо, ты уже там весь в работе, да? Судя по звуку на заднем плане. Ну, не знаю, что будешь ли ты с ними делиться, с коллегами, да? Но с остальными слушателями ты не поделился. Ну и правильно сделал, а что, почему бы и нет? Тем более, что в следующий раз все равно у нас будет вода, на кону будет 4 штучки. Следующий розыгрыш не за горами.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Топ покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И 10 утра в Петербурге по московскому времени. Еще час будем с вами.
3: В этом части «Ватафакты», «Любовный гороскоп», «Горячие новости» не пропускайте.
2: В общем, история следующая. В сети заявили, что удалять переписки у обоих во время ссоры – это уже высший уровень токсичности. Вот что говорят.
3: Удаляйте у себя только.
2: Так и говорят юзеры. Если хочешь удалить чат, удаляй только у себя. Зачем стирать общую историю другого человека? Вот. Говорят, не удаляй. Вот у себя.
4: Так это же компромат.
2: Ну да, есть такой метод.
4: Ты заметаешь следы.
2: Конечно.
3: А это про там? Отношения в паре или вообще
2: это
3: везде?
2: Вообще в принципе. Касается всех сфер абсолютно. Ну, действительно, если кидали фоточки какие-то откровенные, да, друг другу, ну так удалите, мало ли.
4: Зачем? Сохрани в телефоне, потом удаляй.
2: Ты про такой лайфхак не рассказывай, конечно.
4: Слушайте, ну это же делает, в принципе, отношения интереснее. Вот, допустим, два друга поссорились.
3: Потом раз и обнулились.
4: Удаляет всю переписку, и у каждого теперь своя история. И никто не может доказать. Один говорит, это он подонок. Нет, вот он подонок. Водой пообливались, и все.
3: А мне нравится. Мне кажется, классно, что есть такая функция удалить всех.
2: Конечно, это удобно, если хочешь что-то другое сказать, да? Потом, позже. Или сказать...
3: Передумать.
2: А я не говорил такого, не было доказательств.
3: Переобуться.
2: Делайте скрины. Кстати, есть приложения определенные, которые автоматически записывают все переписки. Ну и боты такие есть. Кстати, не знаю, насколько они легальны, но кто хочет заморочиться... Удалить ничего не получится. По крайней мере, такая есть штука.
4: Слушайте, ну зато это может помочь в других делах сердечных. Поссорился с девушкой, она все удалила, и у тебя нет вот этих триггеров сообщений бывших.
3: Какие?
4: Ты сидишь,
3: а да, тут через два года тебе свайп такой. Это ты мне писал два года назад.
2: Это было бы странно, хорошо, что расстались, если через два года она такая, помнишь, ты мне писал.
1: Вейкаперы.
0: На рекорд.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про консервный нож, наверное.
2: Нет, сегодня были придуманы великолепные картофельные чипсы. Напоминаю, кто не знает, что просто был капризный клиент в 1953 году, миллионер, если что. И он все время возвращал блюдо в ресторан, требуя тонкий картофель. Ему не нравилось, не устраивало, как была прожарена картошка фри. Ну и разъяренный шеф нарезал его толщиной с бумагу, пожарил до хруста и подал на смешку. А гость пришел в восторг. Кстати, создатель знаменитой цилиндрической упаковки для Принглс, все помнят, да, как выглядят? Настолько любил свое изобретение, что завещал похоронить себя в такой трубке. И родственники выполнили его просьбу.
1: Кстати, Принглс не чипсы, вы знаете, они не относятся.
2: Они из, делаются из, как называется-то?
1: Порошка?
2: Да, крахмал. Но он все равно делался изначально из чипсов. Вообще говорят, что, возможно, даже ближе к приготовлению, как вафли это.
1: Да-да-да.
3: Типа так они и форму специальную разработали, чтобы чипсы не разлетались с конвейера и удобно было
2: абсолютно
3: доставать.
2: Абсолютно верно. Форма именно так и была изобретена. А еще, так, это при помощи компьютеров. И что-то еще хотел рассказать. Вот там не воздух, а азот на самом деле в упаковках для того, чтобы для транспортировки как раз они не ломались.
1: Да, раньше было очень много людей, которые... Посмотрите, сколько в пачке воздуха могли чипсы положить.
2: Да, нет, не могли, иначе бы они до вас не дошли. А еще прикольный факт, что начос, да, трансформационная разновидность, так скажем, чипсов. Начос изобрел шеф-повар Игнасио Анай и назвал в честь себя, потому что начос — это сокращенное как раз имя Игнасио. Начо.
3: Это кукурузный, который?
1: Да. Вот
3: такие, вкусный.
1: Да, вот, а у вас какие любимые чипсы?
3: Кукурузные.
1: Кукурузные любишь? Реально ты начос?
2: Мне начос тоже нравится.
1: Начос? Я вот...
2: Но мне стандартные, классические, вот картошечка с солью тоже вообще заходит.
1: Лей с малосольными огурчиками. Ну, вы что делаете? Вы легенды. Вы куда это? Ну что?
0: Рекорд. Реклама.
4: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
5: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
6: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка. Компания «Автокресло детям» разработана при поддержке ГИБДД и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.ру.
7: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
8: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от ООО «Альфа-Банк». Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
9: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
10: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
11: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
12: Дай жару этим летом вместе с нами.
13: Реклама в Самаре. 212-99-90.
14: Дэнс лето!
13: На рекорде.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: На 24 августа и прямо сейчас.
2: Овны, сегодня за целый день у вас не получится сделать ни одного действительно важного дела.
3: Тельцы, сегодня с вами переключится обостренное чувство юмора.
1: Близнецы, сегодня вы будете всерьез волноваться за вашего любимого человека.
2: Раки, сегодня вы поймете, что все, что вы делали не зря.
3: Львы, если у вас сегодня с вашим любимым человеком возникнут какие-то разногласия, то поможет вам лучший друг.
1: Девы, сегодня звезды рекомендуют вам с вашей второй половинкой выпить по чашечке кофе в небольшом кафе, съесть по пирожному и поговорить о жизни.
2: Весы, в этот день велика вероятность того, чтобы почувствовать нечто похожее на симпатию, даже больше к любимому человеку и к близкому другу.
3: Скорпионы, подарите вашему любимому человеку хотя бы час незабываемой романтики и любви.
1: Стрельцы будут сегодня парить в облаках.
2: Козероги, в этот день вам не стоит давать какое бы то ни было название вашим отношениям с вашим партнером.
3: Водолей, сегодня вашему любимому человеку будет не просто общаться с близкими вам людьми, потому что они будут разговаривать на разных языках.
1: Рыбы, ничего не знающий разговор о погоде с незнакомым человеком может привести к весьма значительным последствиям. Любите друг друга, друзья.
0: Вы каперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Губернатор Орловской области призвал жителей региона сообщать о подозрительных людях, объектах и местах. В частности, он рекомендовал обращать внимание на незнакомцев, стоянки в лесах и заброшенных зданиях, замаскированные камеры и рации, а также подозрительные предметы, включая БПЛА и тайники. Кучков связал это с угрозой диверсии, атак на гражданскую инфраструктуру и призвал сообщать о подозрительных объектах в ФСБ, МВД или по номеру 112. Окружной суд в Нью-Йорке отменил запрет Госдепартамента США на выдачу иммиграционных виз гражданам России. Решение уже вступило в силу, однако администрация Дональда Трампа может обжаловать его в апелляционном суде. Ранее россиянам были доступны только неиммиграционные визы, оформить которые можно было через американские посольства в Астане и Варшаве. Такаев призвал мужчин в Казахстане не обниматься и не целоваться при встрече. Президент заявил, что такая манера приветствия не соответствует местным обычаям, и возмутился тем, что даже генералы начали обниматься друг с другом. По его мнению, настоящая мужская встреча должна проходить с крепким рукопожатием, а не когда руку подает как теплую котлетку или веточку. Больше новостей в нашем официальном канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что там накопилось за выходные?
2: Так, друзья, чтобы не платить за массаж, предприимчивый клиент притворялся полицейским. Все это в Таиланде. Абсолютно он был доволен оказанной услугой. Но чтобы не платить положенные $25, достал корочку, показал, что служит в полиции. Но сотрудники оказались не дурачки, и они позвонили в полицию, и тогда приехала настоящая полиция.
3: Все, и ему сделали еще массаж дубинками.
1: Да-да-да, палками. Говорят, давай, дружище, пора бы уже. Ну, интересно, да, вот так.
2: На каждого полицейского есть настоящий полицейский.
1: В Индии вообще когда? Недели две назад открывали фейковый полицейский участок. Они собирали, да, они собирали там взятки просто, и потом на них пожаловались люди. Приехала настоящая полиция, их там человек 16 было, по-моему.
2: А в Китае есть фейковый кондиционер на плазме просто. Изображение кондиционера, идут вентиляторы, чтобы люди ощущали себя получше в жару, понимаешь? Видеоизображение кондиционера.
1: Это от камина пошло по-любому.
3: А представляешь, они вот открыли фейковый полицейский участок, начали работать лучше. Ловили преступников, обеспечили безопасность, все у них хорошо.
1: Нет, только взятки брали, я почитал. У меня есть горячая новость, там мужик сжег авто на своего сына, в Благовещенске было дело, чтобы проучить его за час нарушение ПДД. Поджигателя, конечно, задержали. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Вот, хотел проучить, да, по-хорошему сына. Видимо, вывел его из себя.
3: Но сын усвоил урок.
1: Сын усвоил
3: урок. Он ругался с женой, теперь с ней развелся. Боится, что с ней что-то случится.
1: Ну, вообще, теперь будет без отца, вот как минимум 5 лет.
3: О!
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями и до плюс 29. Посмотрим, что происходит на дорогах прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается на 4 балла. Местами затруднения. Постоишь на Заводском от профильной до 22-го партсъезда. Небольшие сложности на Красноармейской, Туринского до Агибалова. А также сбавишь обороты на Революционной от Печорской до Московского шоссе, на Полевой от Ленина до Мичурина. Но буквально 4-5 минут. Ожидается, что пробки в ближайшие пару часов останутся на этом же уровне. Ну а я тебе хочу напомнить о том, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Кстати, это можешь делать не только в машине, но даже без приемника дома, на работе, за городом. Если ты в Самаре, то это можешь сделать с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще вариант – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение радиоплеер в разделе «Регионы», не забудь выбрать Самарскую область. И будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе, и, конечно же, участвуй в наших крутых играх. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа. Современный технологичный кроссовер «Джили Сити Рэй» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. «Джили Сити Рэй». Задай свой ритм.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212 99.

0: и 5 для детей старше 12 лет. Мы прошли через многое, оставляя за спиной победы и поражения, успехи и ошибки, яркие воспоминания и грандиозные события. Мы не всегда знали, что ждет нас завтра, но верили, что лучшее еще впереди.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Dance Radio. Всем привет на главной танцевальной радиостанции страны Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. Ну и отгремела днюха рекорда. Ну и, значит, совсем скоро будем отмечать нашу. 22 года исполняется родному самарскому рекорду. И это будет грандиозно, это будет очень круто. И ты просто обязан быть с нами. Все подробности, естественно, озвучим в эфире. В наших соцсетях будет очень много информации, поэтому следи. Для того, чтобы не пропустить это, ну, действительно классное, классное событие. Почему бы нет? День рождения всегда очень приятно, когда ты проводишь его в компании с родными, близкими. Вы именно такие. Естественно, этот день становится еще круче. Ну и день рождения днем рождения. Подарки мы по-прежнему продолжаем разыгрывать и раздавать. Игрушка «Аж два ушники на рекорде» продолжается. Неделя до завершения лета календарного, во всяком случае, остается. Поэтому успей стать «Аж два ушником рекорда» уже в этом часе. Очередную партию классной брендированной рекордной водицы разыграем. Но будет это чуть попозже. Я пока расскажу, какая музыка нас с тобой ждет в эти 60 танцевальных минут. В этом часе послушаем работу от Дали энд Ян Хендриксен «Ибица Сиркалока». Бодрящая тема от Хюгель «Move on to the sun». В этом часе услышим RG, Resurrection, Record Remake. Классная работа от John Summit, Emptiness, Crystallized. Ну а насчет этот час диджей Гоя, Мичика. Оставайся с нами, это Record Dance, лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Продолжаем разыгрывать эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать все, что на кону, все бутылочки или же частью поделиться со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем уже поделились. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи свой номер телефона, ну а все подробности информация о накопленных литрах смотри в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Через несколько минут сыграем, поэтому не упусти шанс стать H2Ошником рекорда.
0: Рекорд. Реклама.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
2: Или падают.
3: Никакой ты ему не сын.
4: Так вломился.
3: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 21.00. Для лиц старше 16 лет.
5: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
0: Рекорд. Реклама в Самаре 212-99-90.
9: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Независимо от погоды и времени года, в твоей коллекции обязательно должна быть рекордная, брендированная артезианская водица рекорда от бренда «Кристальная». Эксклюзивная серия для не только коллекционеров, но и для тех, кто постоянно находится в компании с родным рекордом. Я напомню, что это игрушка H2Ошники. По будням несколько раз в день мы убираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать все, что на кону, или же поделиться частью с другим, со следующим, да, игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляешь фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно указывай свой номер. Подробности, информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси «Радио Рекорд Самара». Прямо сейчас у нас 4 бутылочки на кону. Звонить мы будем участнице по имени Мария, 6673, последние цифры мобильника. Мария, как и положено, как и все участники, отправила заявку, написала «Хочу пить». Сейчас просто узнаем, насколько сильно, все ли она заберет или поделится частью со следующими участниками.
2: Пожалуйста, оставайтесь на линии. Сейчас абонент разговаривает.
1: Вот о чем можно разговаривать, когда звонит рекорд? Лишь только обсудить. Ну давай, давай еще прямо. Еще гудок я все-таки подожду. Может быть... Ну, видимо, очень важный, важный разговор о Маше. Ну что ж, 4 бутылочки так и остаются на кону. Упустила Маша свою возможность стать H2Ошником рекорда. Я напоминаю, что все лето мы разыгрываем нашу эксклюзивную воду, да. Ну, а для того, чтобы вот так не пропускать важные звонки, залетай в наш информканал и в телегу и Макс. И мы там всегда пишем, сколько на кону, когда играем, чтобы ты все важные звонки отложил и ждал, когда же поступит тот самый заветный, когда можно будет забрать эту классную водицу.
0: Дэнс лето на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре установили предельную высоту будущих зданий школ и детсадов. Объекты должны быть не выше 20 метров, это около 7 этажей. Соответствующие изменения внесли в правилах застройки и землепользования. 22 августа в Самарской области прошли масштабные патриотические акции, посвященные Дню государственного флага, объединившие молодежь, ветеранов, представителей общественных организаций и жителей губернии. На территории 37 муниципальных образований прошли церемонии вручения паспортов в рамках всероссийской программы «Мы – граждане России» и церемонии поднятия государственного флага России на главных площадях городов и сел. Акции Дня государственного флага Российской Федерации охватили тысячи жителей регионов, в очередной раз продемонстрировав уважение к государственным символам и любовь к родине. В Москве завершился юбилейный 5-й международный детский культурный форум. В течение 2 дней Московский дворец пионеров на Воробьевых горах объединил юных музыкантов, актеров, танцоров, художников, кинематографистов, литераторов и журналистов из регионов России и зарубежных стран. Главной темой форума стал «Год единства народов России», а его программа была посвящена культуре, традициям и многообразию нашей страны. Самарская область на форуме представили 12 юных талантов в 6 творческих направлениях. Завершился форум масштабной торжественной церемонии закрытия и большой праздничной программой. На производственной площадке ЗАО «Нефтефлот» состоялась торжественная церемония спуска на воду пассажирского катамарана «Сириус Бета». Это уже второе судно, построенное по заказу АО «Государственная транспортная лизинговая компания» в рамках государственной программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта. Первое судно «Сириус Альфа» было успешно спущено на воду чуть ранее в июне и в настоящее время проходит швартовые испытания. Катамараны соответствуют строгим требованиям класса российского морского регистра судоходства и предназначены для перевозки пассажиров как по внутренним путям, так и в прибрежных морских зонах. Еще больше срочных, важных, актуальных, интересных новостей читай в наших каналах в Телеграм и Макса, Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
4: Рекорд. Рекорд.

0: Самаре сейчас плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет ясно и до плюс 26. Посмотрим, что на дорогах происходит в эти минуты. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты не изменилась. Все те же 4 балла, местами затруднения. Постоишь сейчас на Красноармейской, Турецкой до Агипалова. Тормозит Димитрово от Тополей до Демократической. Сложности небольшие есть на Соколово от Лесной до Новосадовой. Там проведешь около 5 минут. Ну и Аврора, Южный мост от Южного шоссе до Промышленности. Сейчас преодолевать придется около 10 минут. Ну и по информации сервиса Яндекс.Карты, ожидается, что в ближайший час пробки останутся на этом же уровне. А я хочу тебе напомнить про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши. Много всего интересного. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество.
4: olvi-azs.ru.
5: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
6: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
7: «Максидом».
8: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском, напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера Билджи-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Дай жару этим летом вместе с нами.
11: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Record Radio.
1: Йоу, первая танцевальная на связи, 12.00 в Петербурге по московскому времени. Ребят, представляете, что нашел? Там пост вирусится в сети одной девушки, очень молодой, и родители без спроса купили ей просто квартиру сразу после школы. Говорят, ну на, вот, доченька, тебе отличный же стартовый капитал, да и в принципе. Но, что самое интересное, девчонка записала короткий видос, да, как обычно любит это делать поколение Z, и говорит, я не хотела квартиру, я хотела жить в общаге, мне нравится вся вот эта вот движуха, а родители просто забрали у меня этот момент из моей жизни. Ну, не знаю. Многие покрутили у виска, конечно, в комментариях, и я почему-то с ними полностью в этом согласен. Ну, на край девушка же может устроить вот эту тусовую жизнь общажную у себя в квартире, да, теперь еще и подзаработать, так сказать. Ну, мало ли, позвать подруг, друзей и закатывать вечеринки там у соседей, и с ними можно договориться. В общем, ну, девчонка явно еще не понимает, какой джекпот ей выпал. Ну, ладно, квартира ее, главное, чтобы записана была на родителей, а девчонка ее не продала, чтобы жить в общаге. Хотя в общаге, конечно, да, веселые времена были. К трекам в этом часе, которые некоторые в этом часе звучали еще в нашей общаге. Anima, Other Dimension. Этого не было. А вот Фил был, и он тоже будет в этом часе, в рекорд-ремейке.

0: Рекорд. Реклама.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
5: Заточек АО «СЗ Кушелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился.
11: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
12: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа. Современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 530 000 рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8-846-268-2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
13: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211 06 05. Время.

0: Рекорд. Новости.
1: Япония сейчас не планирует передавать Украине вооружение, заявил генсек Кабмина страны Минору Кихара. Так он прокомментировал слова премьера Украины Корецкого о том, что Киев рассчитывает на поставки вооружений из Японии, включая ракеты-перехватчики для систем ПВО. Российская сборная по ММА заняла первое место по количеству заработанных золотых медалей на молодежном чемпионате мира. По итогам турнира российские атлеты завоевали 14 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых наград. Автовокзалы и автостанции в России с 1 сентября больше не будут в обязательном порядке оснащать пунктами общественного питания и медицинской помощи. Билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения и комнаты отдыха для водителей, напротив, остаются обязательными. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на comtogether.t2.ru.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
12: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
13: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
14: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
15: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
19: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
20: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет малооблачно и до плюс 25 градусов. Ну и расскажу тебе коротко, что происходит на дорогах прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается на 4 балла. Местами затруднения. Постоишь сейчас на Красноармейской от Урицкого до Спортивной, но это всего лишь 7 минут. А Заводской тормозит от Профильной до 22-го партъезда. На Аврору от Маристрес до Дыбенко 5-минутный затор. На Московском шоссе 22-го партъезда до Советской армии потеряешь также около 5 минут. Ожидайте, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я тебе хочу напомнить о том, что в эти выходные отгремел день рождения рекорда. Было мощно, было круто. Ну и уже совсем скоро мы будем праздновать и в Самаре. Радио Рекорд Самара в нашем городе исполняется 22 года. Мы решили отметить так, как в старые добрые времена. Ну а если ты недавно в нашей компании, тогда узнаешь, как это было. Все подробности не за горами. Слушай Рекорд и следи за нашими соцсетями. Телега Макс, каналы и группа ВК Радио Рекорд Самара.
0: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Время покупать. Выгода до полумиллиона рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
4: Заточек АО «СЗ Кушелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами и Холланд подстригся. Именно эта новость сейчас вирусится в сети, и, конечно же, он все опубликовал. Можно обсудить эту новость, кстати, в наших социальных сетях, ВК, Макс, ТГ, подписывайтесь обязательно, там много всего интересного. Еще и ссылочек вам интересных дадим на, например, записи наших шоу, приложений и так далее. В общем, Ибрагимович даже отреагировал на это, футболист тот самый знаменитый, скандальный. Заблокируй меня и удали мой номер. Кстати, у него была похожая прическа, только он был не блондином, но Холланд решил, что вот так вот достаточно с него за этими локонами ухаживать, и говорит, давай я подстригусь как Никитос с рекорда. Все, в общем, ну не знаю, ему идет все нормально, парням вообще идут короткие стрижки, как мне кажется. Но посмотреть вы можете в наших социальных сетях и высказаться лично. Пожалуйста, сделайте это прямо сейчас, а я пока расскажу о треках в этом часе. Madonna and Martin Garrix, Bizarre.

0: прошедшая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. В шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил «Рекорд».
3: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
4: По будням с 7 до 11.
3: Мега-утро на «Рекорде».
0: Для детей старше 12 лет.
5: «Рекорд». Реклама.
6: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
8: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение работы. Рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 2 12 99.

0: Рекорд. Новости.
1: Посольство России в Лондоне опровергло утверждение газеты The Times о намерении России понизить уровень дипотношений с Великобританией. Падение качества отношений между Москвой и Лондоном произошло по инициативе британской стороны, говорится в комментарии российского дип-представительства. Армения намерена в ближайшее время начать процесс подачи заявки на членство в Евросоюз, заявил Пашинян. Правительство надеется в 2029 году достичь либерализации визового режима с Евросоюзом. Ряд НПЗ России возобновили работу после ремонтов. Ожидается рост поставок топлива на внутренний рынок, заявил Новак. По словам вице-премьера, импортируемый российскими компаниями бензин необходим для балансировки внутреннего рынка. Объемы импорта будут колебаться в зависимости от дефицита, добавил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. По Инстамарт-сервис город Москва. Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Да что вы заработали?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
12: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
13: Милый, собираем чемоданы.
14: Мы же только разобрали.
13: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
15: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито-путешествия.
16: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

сегодня местами дождь. Ну а если не будет, значит, вы были не в тех местах. Are you with me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: топки.
1: Плюс 29 в Самаре. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет малооблачно и до плюс 26 градусов. На дорогах без изменений, все те же 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. Постоишь все там же, на Красноармейской от Галатионской до Спортивной, на Заводском от Профильной до 22-го партъезда. Тормозит сейчас Новый вокзальный от Московского шоссе до Новосадовой, традиционная там 5-минутка. Впрочем, как и на Димитрово от Тополей до Демократической. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши. Все специально для тебя. Радио Рекорд Самара. Подписывайся для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: Максидом.
0: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

В эфире первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Я знаю, как в этот понедельник вам поднять настроение. Сегодня официальный день жареной картошки. Представляете? Мне кажется, у этого блюда просто вообще нет неправильного сочетания. Оно заходит и с грибами, луком, солеными огурчиками, мясом или просто с каким-нибудь соусом. Картошка всегда в выигрыше. И если сейчас у вас время обеда, то не благодарю. Дарите. Так что сегодня официальный повод не считать калории и устроить себе маленький такой гастрономический праздник, потому что, ну, даже календарь разрешает это делать. Ну, а теперь самое интересное, ребят, с чем вы любите жареную картошку больше всего? Пишите свои идеальные сочетания в чате мобильного приложения Радио Рекорд, и если вы сейчас уходите на обед и решили украсить его картошкой, то тоже напишите об этом в чате. Я расскажу о треках в этом часе. Новинка от Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Еще одна новая работа в эфире Оливер Хелденс AEIOU. Совсем скоро здесь появится Эвелин Рокстон с треком Vertigo. Еще услышим Хьюги Ленд Alternate Moving to the Sun. Откроет этот час DJ Gojo, Jason Derulo, Michika. Это рекорд Dance Radio.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226 50 71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так ломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 21.00. Для лиц старше 16 лет.
10: Дай жару этим летом вместе с нами.
11: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз оказался политически расколот. По вопросу возможного запрета на въезд для россиян заявила глава подкомитета по безопасности и обороне Европарламента. Франция, Италия и Испания выступают против дальнейшего ужесточения, тогда как скандинавские и балтийские страны настаивают на более строгих ограничениях. Германия также не вводила полного запрета на въезд для граждан России. В России сохраняются сложности только с поставками бензина, заявил вице-премьер Александр Новак. Дизельного топлива и керосина достаточно, ими обеспечены сельское хозяйство и северный завоз. Универсальный QR-код для оплаты покупок появится в крупных российских торговых сетках с 1 сентября. Сначала его должны внедрить компании с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, а еще через год бизнес с выручкой свыше 30 миллионов. А с 1 сентября 2028 года требование распространится на отдельные компании и крупных индивидуальных предпринимателей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
14: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
15: В тарифе МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 29, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет малооблачно и до плюс 25 градусов. На дорогах тоже без изменений. Все те же 4 балла, по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоять сейчас придется на Красноармейской от Галатинской до Спортивной. Тормознешь на Олимпийской, железнодорожный переезд до Ракиты. Революционно от Печорской до Московского шоссе Аврора, от Дыбенко до Марии Терезы. Все это 5 минутки. Ну и 5 минут сейчас потеряешь на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. Ждается, что в ближайший час пробки останутся на этом же уровне.
3: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В августе мы отмечаем печальный юбилей. 35 лет августовского путча. Часть руководителей государства 19 августа 1991 года отстранила от власти президента СССР Михаила Горбачева. Был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП, участники которого хотели сохранить Советский Союз, распад которого стал величайшей катастрофой 20 века. Показательно, что еще 5 лет назад, в год 30-летия августовских событий 1991 года, партия «Коммунисты России» выступила с инициативой Народного суда над виновниками развала СССР Михаилом Горбачевым, Леонидом Кравчуком, Станиславом Шушкевичем и Геннадием Зюгановым. Почему над Зюгановым? Ведь Геннадий Андреевич, вспоминая страну Советов, всегда произносит очень проникновенные слова.
5: Советской державе ленинской сталинской модернизации поставить величественный памятник только за то, что она собрала распавшуюся империю в единый Советский Союз.
4: Слова хорошие. Осталось понять, что прячет за ними Зюганов. Кстати, однажды на это ему очень деликатно намекнул президент России Владимир Путин.
6: Под руководством Коммунистической партии Советского Союза наша страна, Советский Союз, достигли очень больших вершин. Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование.
4: И ведь точно, все главные участники развала Союза входили в партийную элиту. Компартия была стержнем, скрепляющим государство и преодолевающим сепаратизм национальной бюрократии, входившей в Союз Республик. Поэтому ликвидаторы СССР первым делом занялись развалом именно КПСС. Добились отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли партии, а затем в России создали отдельную республиканскую компартию. До этого функцию российской партийной организации выполняла сама КПСС. Но с появлением компартии РСФСР объединяющая Союз структура становилась ненужной. Организаторами новой партии были ее лидер Иван Полосков и, барабанная дробь, Геннадий Зюганов, секретарь ЦК этой партии по идеологии. Чтобы оценить масштаб такой затеи, напомню, за попытку создания отдельной российской компартии при Сталине расстреляли секретаря ЦК Кузнецова и председателя Госплана Вознесенского. Ради этого даже вернули отмененную в 1947 году смертную казнь. А Зюганов и его окружение не просто остались целы, но и стали еще при Ельцине частью правящей элиты. И как ни крути, развал Советского Союза – это личная удача Геннадия Зюганова, о которой, правда, говорить как-то не принято.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Друзья, кажется, интернет каждый год выбирает себе новое главное слово, которое сначала знают несколько человек, никто ничего не понимает, а потом оно внезапно оказывается вообще везде. Ну и вот вам свежий рейтинг мемов Рунета за 2026 год. Как вы думаете, какое слово стало его оглавлением? Конечно, 6-7. Стал самым популярным упоминаемым мемом в русскоязычных соцсетях. За первые 7 месяцев этого года о нем написали больше 1,5 миллиона сообщений. Он обошел черемшу, воздухана и другие вирусные тренды. В топ также попали «Можно, а зачем?» и «Верните мой 2016-й». Так что у Рунета официально появился главный мем года. Ну а теперь нам с вами пришло время разбираться по-честному. Вы понимаете, что значит 6-7? Или просто делайте вид, что понимаете? Вот я, кстати, отношусь ко второму типу людей. Пишите мысли в чат рекорды, я с удовольствием почитаю, возможно, стану где-то умнее. Ну и, конечно, расскажу о треках в этом часе. Новинка от Max Steyer, Love Forever. Свежак от Hugel, Body Drop. Дождемся Леонид Руденко, нас не догонят.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Любовь — это что для вас обсуждаем? Читаем ваши комментарии, сообщения.
2: Никит, ну ты хотел по жести. Вот, пожалуйста, любовь — это после того, как вас повязали, она взяла всю вину на себя.
1: Вот.
2: Любовь — это когда ждете друг друга из ментовки на рассвете.
1: А ее еще не выпустили, потому что она бурагозила больше всего. А
3: самое главное, ты на нее не заявлял.
2: Любовь — это когда жена вытаскивает из драки.
1: Или дерется за тебя, она говорит, я буду за тебя драться.
2: Любовь — это когда не кричишь не туда.
3: Грозненько пошло.
1: Вот это любовь, вот это я согласен.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
6: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
7: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале Ю.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212-99-90.
13: Рекорд. Дэнс-лето.
14: На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Российские власти поставили задачу по оптимизации графиков плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы минимизировать риски сокращения предложения на топливном рынке. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания под председательством вице-премьера России Александра Новака. Сборы по ОСАГО в России за первое полугодие этого года выросли на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 166 миллиардов 400 миллионов рублей. Такие данные приводит Банк России в обзоре деятельности страховщиков. Успехом Apple Стив Джобс частично обязан ЦРУ, пишет Wall Street Journal. После ухода из компании в 1985 году Джобс основал Next, но дорогие компьютеры поставили бизнес на грань банкротства. Ситуацию изменил заказ ЦРУ на 20 тысяч рабочих станций. Контракт помог Next развиться, а позже компанию приобрела Apple, и Джобс вернулся к ее руководству. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 29, по данным Яндекс Погоды, вечером сегодня будет ясно и до плюс 25 градусов. Ну а на дорогах пока тоже без изменений. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. Постоишь на Красноармейской от Галактионской до Спортивной. Тормозит Южный мост, улица Авроры. Также сейчас сбавить оборот нужно будет на Кирова от эстакады через железную дорогу до Победы. Ну и на Заводском шоссе от Профильной до 22-го партеза сейчас 5 минут. Ждать, что в ближайший час пробки останутся на этом же уровне, а вот затем начнут расти. Ну, и я хочу тебе напомнить, что в эти выходные Рекорду исполнился 31 год, а совсем скоро мы будем праздновать и в Самаре. Радио Рекорд в нашем городе исполнится целых 22 года. Мы решили отметить так, как в старые добрые времена. Ну, а если ты недавно в нашей компании, то узнаешь, как это было. Подробности не с горами. Слушай Рекорд и следи за нашими соцсетями Макс, Телеграм-канал и группа ВК Радио Рекорд Самара.
2: Рекорд. Реклама. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: Максидом. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 21.00. Для лиц старше 16 лет.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Дэнс лето.
2: На рекорде.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. Мне кажется, мы обсудили сегодня все, кроме кино. А фильмы-то в последнее время выходят очень даже ничего. Вообще, премьера — это уже давно не просто прийти в кинотеатр, купить попкорн и спокойно посмотреть сеанс. Сейчас уже на многих премьерах мы становимся частью шоу. Вот, например, на премьере нового «Человека-паука» российские кинотеатры буквально заполнили супергероя. Фанаты пришли в костюмах, устраивали флешмобы и даже выбегали к экрану во время титров. Представляете, как нужно любить эту историю? Ну а на костюмы, по данным организаторов, фанаты потратили около 7 миллионов рублей. Но в этой статистике есть один самый романтичный момент. Он случился прямо в зале. Один из зрителей во время показа сделал предложение своей девушке. Видимо, они очень любят эту вселенную паука. Так что, ребят, схема может быть рабочая. Сходил на Человека-паука и вышел уже семейным человеком. Ну а вы бы пришли, например, у любимого фильма в костюме своего любимого персонажа? Пишите в чате рекорда свои мысли. Все это, как всегда, обсуждаем под лучшие танцевальные треки. Расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Новый трек в эфире от Рафаэль Гарби «Кол». Еще одна свежая работа от Робин Шульц «Take it slow». Еще послушаем потрясный трек от Diplo «Two Steppin'». Совсем скоро здесь «Медуза» «Don't Wanna Go Home». А начнем этот час с треком «Meet Me in the Dark» от «Tave». Это рекорд «Dance»

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Заточек АО «СЗ Кушлев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
3: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так ломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 21.00. Для лиц старше 16 лет.
1: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 50 1 90. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Разрешение на строительство 163-301-0-125-22-0-1-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,6 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
8: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
1: Для зрителей старше 16 лет.
9: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
10: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд. Новости.
1: Вопросы с топливом решены еще не все, но они решаются. Мишустин держит их на контроле, заявил Владимир Путин. По словам президента, цитата, «неудобства определенные для людей есть, но правительство должно держать ситуацию под контролем». Новак накануне сообщил, что ряд НПЗ возобновили работу после ремонтов и ожидается рост поставок топлива на внутренний рынок. Москва попросила дипведомства всех стран в день выборов в Госдуму запретить демонстрации у российских посольств. Как сообщил посол по особым поручениям МИД Максим Райдер, Россия рассчитывает на добросовестное выполнение другими странами своих международных обязательств. Первый ГОСТ для игрушек с технологиями искусственного интеллекта начнет действовать в России 1 сентября. Как сообщали ранее в Росстандарте, документ впервые устанавливает единый подход к обеспечению безопасности и ответственному применению ИИ-технологий в детских товарах. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на Билайн.ру. 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: В тарифе МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Бывший парень тайно настроил чат GPT своей девушке так, чтобы нейросеть всегда вставала на его сторону и давала ей вредные советы. Попросил чат GPT иногда материться, якобы так привычнее, потому что она выросла в деревне.
2: То есть, если всем девушкам правильно настроить GPT-чат, то не нужно будет, значит, им покупать айфоны, не нужно будет эти рестораны, и секс будет сразу, да, как он сказал? Потому что она из деревни. И матерятся все и везде.
3: Он это сделал, чтобы она принимала GPT-чат за своего, что тоже, мол, деревенский.
2: А действительно, а если у нас деревенский GPT-чат?
3: У нас только все городские, она может простой, даже капота-чат.
4: Девушка обнаружила вмешательство. Как это можно вообще обнаружить?
2: Она ему вопрос.
3: Что за не то?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: В Самаре плюс 26, по данным Яндекс погоды. Ночью сегодня будет облачно с прояснениями плюс 22. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 25 градусов. На дорогах стало пожарче. Сейчас общий индекс загрузки оценивается сервисом Яндекс.Карты на 6 баллов. Движение затруднено. Постоишь на Кирова от Заводского до Победы. На Ракете от Магистральной до проспекта Карла Маркса. Все это в районе 15 минут. Тормозит по-прежнему Красноармейская. От Галактионской до Спортивной ехать минут 10. 10 минут также займет путь по Мяге от Партизанской до Гагарина. Ну и на Заводском шоссе от Кирова до Земницы сейчас также 10-минутка. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я хочу тебе напомнить, что каждый будний день ты просто обязан начинать в компании Рекорда. Для тебя легендарная рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, а также игры, подарки, неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Ну и полезная, важная, интересная информация. Ну а и еще мы продолжаем летнюю тему «H2Ошники», где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11. Мега-утро на Рекорде по будням для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
6: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
7: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
8: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
9: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
10: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок, месте, порядке их получения на aurora-mall.ru. 18+.
11: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
12: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
13: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
14: Заточек АО «СЗ Кушелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Вы слушаете главную танцевальную. Открываем новый час здесь. Меня зовут Виолетта Юшкина. Всем большой привет, друзья. Ближайшие три часа буду вместе с вами. Друзья, если рабочий день вот сегодня уже подходит к концу, правильно, и настроение так и не получилось поднять или просто взбодриться, то ловите рабочий способ прямо сейчас. В общем, кофе убивает стресс и депрессию. Ученые снова нашли связь. Исследователи выяснили, что кофеин влияет на процессы в мозге, связанные со стрессом и негативными эмоциями, а также может воздействовать на воспалительные процессы и системы, связанные с дофамином и серотонином. По данным исследования, даже одна чашечка кофе может заметно улучшить настроение. Поэтому, если сегодня еще не пили кофе, да, бежим чашечку кофе пить и настроение будем поднимать. А еще при помощи хорошей музыки прямо сейчас, кстати, в ближайшем часе будем слушать работу от Phil and Natalie Rice, Can't Get You Off My Head, Record Remake. Слушаем трек от Anima Animation. Появится работа от Mo Black и Amore. Услышим трек от Calvin Harris, Satisfy. Открывает этот час диджей Гоя с треком Мичико, Рекорд Микс, и все это рекорд, Dance Лето.

0: новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил «Рекорд».
3: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
4: По будням с 7 до 11.
3: Мега-утро на «Рекорде».
5: Для детей старше 12 лет.
6: «Рекорд». Реклама.
7: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
9: Заточник АО «СЗ Кушелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе. Честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику ИЛ-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
11: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 51 90. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Разрешение на строительство 163-301-125-22-0-1-0-2-2022. Предложение действительно для квартир площадью 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
12: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа. Современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 530 000 рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
13: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8 917 967 66 61.
14: Вау, вкусно! Габа-джоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе, 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон плюс 7 846 255 0830.
15: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City, 211-06-05. Время быть заметным.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
16: Дэнс-лето.
4: На рекорде.
17: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Рекорд. Новости.
1: Япония сейчас не планирует передавать Украине вооружение, заявил генсек Кабмина страны Минору Кихара. Так он прокомментировал слова премьера Украины Корецкого о том, что Киев рассчитывает на поставки вооружений из Японии, включая ракеты-перехватчики для систем ПВО. Российская сборная по ММА заняла первое место по количеству заработанных золотых медалей на молодежном чемпионате мира. По итогам турнира российские атлеты завоевали 14 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых наград. Автовокзалы и автостанции в России с 1 сентября больше не будут в обязательном порядке оснащать пунктами общественного питания и медицинской помощи. Билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения и комнаты отдыха для водителей, напротив, остаются обязательными. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Топ покупок месяца.
11: Амода C5. Добавить стиля.
12: JQ J8 – подчеркнуть свой статус.
13: Амода C7 – собрать все взгляды.
14: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
17: Да что зарплатили?
18: Что?
17: А что?
18: Перевозки – это задача со звездочкой.
19: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
20: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
19: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
21: А в «Ленте» каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Экотопредмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
22: В «Ленту».
23: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
24: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
25: В тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 25, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 20 градусов. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и плюс 25. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Загрузка прямо сейчас оценивается сервисом Яндекс.Карты на 6 баллов. Движение затруднено. И постоишь на Красноармейской от Галактионской до Спортивной. Сложности на Аврора от Дубенко до Аэродромной. Также сбавить обороты сейчас нужно будет на Маяковского от Самарской до Коммунистической. Уральская тормозит от АЗС до Южного шоссе. Ну и заводской от профильной до 22-го партизана. Здесь, впрочем, в течение всего дня было очень оживленно. Ожидается, что в ближайший час пробки начнут снижаться. Ну а я тебе напомню, что в эти выходные рекорду исполнился 31 год, а совсем скоро мы будем праздновать и в Самаре, ведь радиорекорд в нашем городе исполнится 22 года. И мы решили отметить так, как в старые добрые времена. И если ты совсем недавно в нашей компании, то узнаешь, каково это. Все подробности уже совсем скоро. Слушай рекорд и следи за нашими соцсетями Макс и телеграм-каналы и группа ВК Радио Рекорд Самара.
1: Рекорд. Реклама.
3: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
4: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
5: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на aurora.ru/18+.
6: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
7: Максидом.
8: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
9: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
10: Задумщик АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
12: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет, ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию России, Радио Рекорд, с тобой я, Кирилл Григорьев. Ну и говорят, что понедельник трудный день, да, а вечер-то не трудный, прекрасный, отличный вечер, особенно когда ты уже с работы вернулся домой, или, может быть, вообще решил прогуляться, пока погода шепчет и располагает к этому. Нужно брать максимум. Брать максимум нужно и на рекорде, потому что у нас продолжается игрушка H2Ошники, да, тема, в которой мы разыгрываем рекордную эксклюзивность. Воду от бренда «Кристальная». И успей тоже забрать либо все, да, по максимуму, либо поделиться с частью с другим игроком. Короче, становись H2-ушником рекорда уже в этом часе. Ну и в этом часе также отличная подборка классных треков, горячих треков от рекорда. Я тебе сейчас расскажу, что мы послушаем в эти 60 танцевальных минут, а мы услышим работу от Divac «Slow Down». Также будет Алло Фабен, Рене Миллер, Body Talk. Послушаем с тобой Тони Дарк, Eyes, Your Body. Бодрящая тема от Кунгса, The Office London, Galaxy.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Игрушка H2Ошники на рекорде очень простая, но очень полезная. Ведь мы разыгрываем эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Я напомню, как все происходит. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать все, что на кону, или же частью бутылочек поделиться со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем уже поделились. Ну а для того, чтобы попасть в эфир и сыграть с нами, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи свой номер телефона. Ну а подробности, информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Максе «Радио Рекорд Самара». Через несколько минут уже сыграем.
2: Рекорд. Реклама.
3: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
4: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
7: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился.
9: А это получается кража со взломом до 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 21.00. Для лиц старше 16 лет.
11: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа. Современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
12: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
13: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Прямо сейчас очередную партию рекордной брендированной воды отправим кому-то, кто прислал заявку на участие. Ну, напомню, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает, все забрать, все бутылочки, которые на кону, или же частью поделиться со следующим игроком. Ну и изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились. А для того, чтобы принять участие, отправляешь фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно указываешь свой номер телефона. Ну а все подробности, информацию о накопленных литрах ты всегда можешь посмотреть в телеге и Максе «Радио Рекорд Самара». Итак, на кону у нас сейчас 4 бутылочки. Звонить мы будем Михаилу, 7060, последние цифры мобильника. Узнаем, насколько сильно Михаил хочет пить, поделится ли с кем-то, или же заберет. Вроде бы количество небольшое, но в то же время, если никто не будет делиться, оно не вырастет, да? Поэтому тоже есть свои моменты, нюансы. Но никто не запрещает забирать все. Алло, Миш, привет, Радио Рекорд Самара, игрушка H2Ошники. Мы с тобой в прямом эфире.
2: Добрый день.
1: Ты такой прям печальный, ты где сейчас находишься?
2: До дома доеду.
1: А, понял, ну все отлично, значит добрался и уже хорошо. В принципе-то времечко-то уже, пора бы уже, да? Значит, у меня к тебе вопрос один на засыпку, сильно задерживать тебя не буду. На кону сейчас 4 бутылочки рекордной брендированной водицы от бренда «Кристальная», эксклюзивная серия. И ты либо все заберешь, либо 3 себе, одну на следующий розыгрыш.
2: А 2 себе можно забрать?
1: Нет, либо так, либо никак. Либо все, либо 3 себе.
2: Тогда можно я оставлю вам в студию? Все.
1: Так так тоже нельзя.
2: Я даже не знаю.
1: Ну что, 3 берешь, 1 оставляем на следующий розыгрыш.
2: Ну давайте, давай. 3 беру.
1: Да, все. Вот ты вот щедрый человек. Вот все хотел оставить, но... Ну вот есть условия. Я тебя поздравляю, рекордная водица достается тебе. Ну и вот спасибо, что поделился, наверное. Кажется, следующий участник обязательно об этом должен будет упомянуть. Миш, отличного тебе вечера. Пока-пока.
2: Я хотел вам оставить, просто вам в студию, потому что у вас там жарко, мне кажется. Я хотел свою долю вам отдать.
1: Ничего себе, вот это да. Ну нет, давай так, у нас этой водицы еще предостаточно. Кондер в студии холодит, если что так. Так что все нормально. Залетай, короче, забирай водицу.
2: Спасибо.
1: Все, пока-пока.
2: Пока.
1: Если хочешь вот так же, я хотел сказать, забирать, а тут хотят с нами прям вот максимально нам оставить эту воду. Все, конечно, круто, отдельный респект Мише, да, за это. Но, собственно говоря, отправляй заявку на участие, становись H2Ошником рекорда, лето пока продолжается, и этот летний розыгрыш эксклюзивной рекордной водицы от бренда «Кристальная» также продолжается.
3: Dance Leta. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Самарская область направит помощь на восстановление складов маркетплейсов после атак БПЛА. Губернатор дал поручение после выступления Владимира Путина. Пострадавшим предпринимателям предоставлены льготные займы по 3,6%. Также расширяется присутствие самарских товаров в федеральных сетях. Полиция Самарской области за неделю запретила 114 мигрантам въезд в Россию. Кроме того, во время рейда силовики нашли 9 иностранцев, которые трудились на территории региона незаконно. В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. 25 августа местами в регионе прогнозируется гроза и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Еще больше срочных, важных, актуальных, интересных новостей читай в наших каналах в Telegram и Макс Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу Голубов. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на accountogeta.t2.ru.
10: И вот она, опасная атака.
11: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
12: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
13: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
14: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
15: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
16: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
17: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
18: Милый, собираем чемоданы.
19: Мы же только разобрали.
18: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
19: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
20: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
21: Да нормально.
22: Что?
21: А что?
22: Перевозки – это задача со звездочкой.
23: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
24: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
23: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
25: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: пробки. В Самаре плюс 24, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет облачно с прояснениями до плюс 20 градусов. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 25. Ну и посмотрим, что на дорогах прямо сейчас происходит. А здесь, ну, прекрасные значения. 3 балла по данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. Постоишь немножко на Красноармейска, Туринского до Агибалова. На Аврора от Гагарина до Аэродромной. Сложности на Димитрова от Тополей до Демократической. Ну а по главным магистралям нашего города путь открыт, несмотря на то, что, ну, плотность потока на Московском шоссе, в принципе, всегда выше, чем где-либо, но все равно без даже красного цвета на Яндекс.Картах. Ожидается, что в ближайший час пробки только продолжат снижаться. Ну, а я хочу тебе напомнить, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Ты это можешь делать не только в машине, но даже дома, на работе, за городом. Если ты в Самаре, можешь сделать это с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще вариант – это радио плеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение, в настройках выбери регион Самарской области, и тогда будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе, и участвуй в наших крутых играх. Все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте unfit.ru.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-99.

0: Dance Radio Record. Напоминаю тебе, что каждый будний день ты просто обязан начинать в компании рекорда. Для тебя легендарная рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. А также игры, подарки, неформатные треки 8.40 в рубрике «Трэш-пати», ну и полезная, важная, интересная информация. Ну а еще не забывай про игрушку H2Ошники, лето продолжается, и успей заполучить рекордную брендированную воду от бренда «Кристальный». Все это мега-утро с 7 до 11 по будням с Серегой Шевченко на рекорде для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Dance Radio.
1: В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, какие самые необычные изобретения создавали вы. Вот мужчина из Финляндии построил в гараже яхту на солнечных батареях и доплыл на ней до Ибицы. Гений, кстати, не потратил ни капли бензина. Судно было собрано из морской фанеры и стеклопластика. Холодильник и плита на борту питаются от солнечных панелей, а на случай ветреной погоды есть парус. Яхта бесплатно прошла более 5000 километров, заехав по пути в Швецию, Данию, Германию, Францию и Испанию. Ну, по-моему, так выглядит мечта любого мужчины. Кстати, вот очень интересно на видео это все смотрится, я бы даже прокатилась. Ребят, напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, что вы в своей жизни необычного изобретали. Интересно узнать. Я же пока расскажу о музыке в этом чате. Шаус and Vintage Culture. Take me. Услышим работу от Swedish House Mafia and Legally Happiness So Sad. Послушаем трек от Evelyn Roxton Vertigo. Также появится Джон Саммит с работой Shades of Blue. Откроет этот час Эйв с треком Meet Me in the Dark, Record Mix, и все это Рекорд Dance Radio.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Record. Реклама.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Только в августе. Покупайте новый Билджит у официального дилера «Центр» на Московском. Выгода до 400 тысяч рублей. Ждем вас на Московском шоссе 262А напротив торгового центра «Империя». Успейте воспользоваться предложением до конца августа. Подробности акции по телефону 211-53-47. Билджи. Надежность в движении.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. В августе мы отмечаем печальный юбилей. 35 лет августовского путча. Часть руководителей государства 19 августа 1991 года отстранила от власти президента СССР Михаила Горбачева. Был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП, участники которого хотели сохранить Советский Союз, распад которого стал величайшей катастрофой 20 века. Показательно, что еще 5 лет назад, в год 30-летия августовских событий 1991 года, партия «Коммунисты России» выступила с инициативой Народного суда над виновниками развала СССР Михаилом Горбачевым, Леонидом Кравчуком, Станиславом Шушкевичем и Геннадием Зюгановым. Почему над Зюгановым? Ведь Геннадий Андреевич, вспоминая страну Советов, всегда произносит очень проникновенные слова.
6: Советской державе ленинской сталинской модернизации поставить величественный памятник только за то, что она собрала распавшуюся империю в единый Советский Союз.
5: Слова хорошие. Осталось понять, что прячет за ними Зюганов. Кстати, однажды на это ему очень деликатно намекнул президент России Владимир Путин.
7: Под руководством Коммунистической партии Советского Союза наша страна, Советский Союз, достигли очень больших вершин. Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование.
5: И ведь точно, все главные участники развала Союза входили в партийную элиту. Компартия была стержнем, скрепляющим государство и преодолевающим сепаратизм национальной бюрократии, входившей в Союз Республик. Поэтому ликвидаторы СССР первым делом занялись развалом именно КПСС. Добились отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли партии, а затем в России создали отдельную республиканскую компартию. До этого функцию российской партийной организации выполняла сама КПСС. Но с появлением компартии РСФСР объединяющая союз структура становилась ненужной. Организаторами новой партии были ее лидеры Иван Полосков и, барабанная дробь, Геннадий Зюганов, секретарь ЦК этой партии по идеологии. Чтобы оценить масштаб такой затеи, напомню, за попытку создания отдельной российской компартии при Сталине расстреляли секретаря ЦК Кузнецова и председателя Госплана Вознесенского. Ради этого даже вернули отмененную в 1947 году смертную казнь. А Зюганов и его окружение не просто остались целы, но и стали еще при Ельцине частью правящей элиты. И как ни крути, развал Советского Союза – это личная удача Геннадия Зюганова, о которой, правда, говорить как-то не принято.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
8: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
9: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Record. Реклама в Самаре. 212-99-90. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
10: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз оказался политически расколот. По вопросу возможного запрета на въезд для россиян заявила глава подкомитета по безопасности и обороне Европарламента. Франция, Италия и Испания выступают против дальнейшего ужесточения, тогда как скандинавские и балтийские страны настаивают на более строгих ограничениях. Германия также не вводила полного запрета на въезд для граждан России. В России сохраняются сложности только с поставками бензина, заявил вице-премьер Александр Новак. Дизельного топлива и керосина достаточно, ими обеспечены сельское хозяйство и северный завоз. Универсальный QR-код для оплаты покупок появится в крупных российских торговых сетках с 1 сентября. Сначала его должны внедрить компании с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, а еще через год бизнес с выручкой свыше 30 миллионов. А с 1 сентября 2028 года требование распространится на отдельные компании и крупных индивидуальных предпринимателей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Рекорд реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: Топ покупок месяца.
16: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
15: А мода C5. Добавить стиля.
17: JQJ7. Впечатлить друзей.
15: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
18: В Ленте. Играйте в Лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Бывший парень тайно настроил чат GPT своей девушке так, чтобы нейросеть всегда вставала на его сторону и давала ей вредные советы. Попросил чат GPT иногда материться, якобы так привычнее, потому что она выросла в деревне.
2: То есть, если всем девушкам правильно настроить GPT-чат, то не нужно будет, значит, им покупать айфоны, не нужно будет эти рестораны, и секс будет сразу, да, как он сказал? Потому что она из деревни. Матерятся все и везде.
3: Он это сделал, чтобы она принимала GPT-чат за своего, что тоже, мол, деревенский.
2: А действительно, а если у нас деревенский GPT-чат?
4: У нас только все городские, она может простой, даже капота-чат.
3: Девушка обнаружила вмешательство. Как это можно вообще обнаружить?
4: Она ему вопрос.
3: Да, он...
0: Что за не то? Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
5: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
6: В Самаре плюс 24, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь и до плюс 20. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и плюс 25 градусов. Ну и напомню тебе о том, что в эти выходные отгремел 31-й день рождения Радио Рекорд. Ну а совсем скоро будем отмечать и в Самаре. Здесь Радио Рекорд Самара исполняется 22 года. Мы решили отметить так, как в старые добрые времена. И если ты вдруг совсем недавно в нашей компании, то узнаешь, как кого это. Все подробности уже совсем скоро. Слушай Рекорд и следи за нашими соцсетями Телега Макс и группа ВК Радио Рекорд Самара.
5: Рекорд. Реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: В прошлых выпусках трэш-пати.

слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», это мы, Кремов Хрусталев, и стало быть, как всегда, вместе с тобой, мы по будним дням обсуждаем разные новости, от которых нам, к сожалению, никуда не деться. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, народными массами сегодня манипулировать значительно проще, чем раньше. Не потому, что манипуляторы стали умнее, а манипулируемые глупее, нет, люди веками поддавались и страхам, и обещаниям. Умнее стали не политики и рекламщики и прочие там манипуляторы, а сами инструменты этого манипулирования. Благодаря их, собственно говоря, технологичности, скорости, охвату, созданию иллюзии выбора, те, кто одурачивает сегодня, красавцы и умники, а аудитория наоборот. Сейчас без помощи всех этих новых технологий, ибо какая же это новая технология радио, мы умники, а аудитория вы. Но только временно, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Такаев раскритиковал мужские объятия и поцелуи при встрече, заявив, что это не соответствует казахстанским обычаям. Президент Казахстана призвал мужчин крепко пожимать друг другу руки, а не подавать их, как теплую котлетку или веточку. По словам Такаева, такая манера приветствия становится привычной даже среди генералов, что, по его мнению, выглядит крайне странно.
2: А, даже генералы? Казахские? Слушайте, может быть, они целуются в хорошем смысле?
1: Ну, от радости? Разумеется, они целуются в хорошем смысле. От широты души, как и все генералы, которые обнимаются.
2: А не от излишества там всякого. Целуются как братья, а не как супруги. То есть целуются официально, по делу. А не как, знаете, это вот, встретились два друга на вокзале, видимо, не виделись давно, долго обнимались, целовались, пока там что-то не встало у одного. Или так тоже бывает?
1: Нет, так не бывает.
2: Нет, ну бывает же, может быть, там, знаете, просто, ну, как издержки такое. Всякое
1: нет,
2: бывает.
1: Нет, нет, как бы эти люди прошли хорошую, серьезную, суровую школу.
2: А потом... даже если так, ну, послушайте, ну, даже если бывает что-то там пошло не так, побочный эффект, но это все, знаете, это все от отсутствия опыта и мастерства. Вон Брежнев наш, да, сосался каждый день только в путь.
1: Ну, в хорошем смысле.
2: Ну, в хорошем, разумеете. И ничего не вставало, потому что профессионал. Потому что уметь надо.
1: Кстати, по поводу генералов и прочих ваших политических деятелей. Вот, они люди старшего поколения. Они и наши, и как бы и казахские выросли из одной колыбели, из Советского Союза, да? И, конечно, многие помнят эту вот историю, ну, брежневские, послебрежневские, ельцинские, чего уж там скрывать, да? Как бы, правда, это он делал так немножко так по синей кочерге, как бы там, да, эти гемашки, Ельцин, в смысле. Но это, ну, это другое. Да. Нет, ну, просто как бы это как культурный код, это осталось, как бы, да, вот все равно.
2: Конечно.
1: Там...
2: Ну, а если стали подзабывать? Бывает, ну ничего, может быть, этим генералам казахским пройти курсы Брежнева онлайн хотя бы, посмотреть, как там, что было.
1: Так, Такаев сказал, как бы.
2: Вот, кстати, насчет Такаева, значит, президента Казахстана, значит, он прямо раскритиковал мужские объятия и поцелуи при встрече, сказав, что это не соответствует казахским обычаям, что такая там веточка, да, какая-то.
1: Нет,
2: там
1: это веточка по-другому сказала. Это уже про рукопожатие.
2: Про рукопожатие.
1: Крепко пожимать по-мужски руку, а не подавать как теплую котлетку или веточку.
2: А веточка...
1: Это елка стоит до 5 марта, вот у них такие веточки вялые.
2: А это не стоит, да? Окей, ну, а и это в Казахстане. Да, то есть он раскритиковал президента Казахстана. А смотрите, а у нас никто не критиковал. А Путин ничего по этому поводу, я не слышал, что говорил. А знаете почему? А я вам скажу почему. Вот вы говорили про то, что, так сказать, мы, в общем, были единым государством. А потому что у нас никто, у нас мужики, а уж тем более чиновники, не обнимаются и не целуются. А если и целуются, то только стоя. Вот вы когда-нибудь видели кого? У нас, послушайте, вы когда-нибудь видели, что у нас... У нас даже ни один депутат мыло с собой не носит, чтобы случайно не ронять. Вы когда-нибудь видели депутатов с мылом?
1: Да нет, конечно, я не видел. Я настолько близок к ним, как бы, да, вот. Ну, я видел, как бы, да, когда большие начальники, какие-то разные там политики, чиновники.
2: А я нет.
1: Они так тут чуть-чуть приобнимаются.
2: Нет, я такого где? Есть, я такого так, у нас никогда не видел.
1: Руку пожимает, другой похлопывает плечо. А, уже, ну, принципе, технически да. Уже как бы постепенно начало обнимашек.
2: Но у нас это вот так. А в Казахстане, объясните, что там такое происходит, что это раскритиковал даже президент? Какой же там масштаб бедствия? Что там все целуются? То есть там что, на грани свального греха? Того и гляди, ситуация выйдет из-под контроля и перейдет в оргию.
1: Я не думаю, что ситуация критическая. Я думаю, что просто в силу мудрости своей президент Казахстана Касым Жамар Кемелевич Такаев...
2: А, не надо было начинать.
1: Нет, он... Я все правильно сказал.
2: Ну-ка еще раз.
1: Я привел на свой...
2: А еще раз, да?
1: Касым Жамар Кемелевич Такаев.
2: А, ну...
1: Касым Жамар Кемелевич Такаев. Видите? Вот. Он сыграл на опережение. Он увидел пару претендентов, которые ему не понравились. Какие-то генералы, какие-то, может быть, чиновники, там, может, министр культуры там как-то замешан в этом. То есть как, некое начало такое, понимаете? И он как эпидемию обрубил на корню, на старте, на нулевых пациентах.
2: Правильно, но у меня вопрос. Вот да, конечно, действительно есть такая проблема. И она действительно касается не только Казахстана и нашей страны, и вообще всего мира. Более-менее. И все эти обнимашки и поцелуйчики при встрече, на самом деле, это такая болезнь, знаете, это такая голливудская традиция. Я даже сказал шире, это актерская. Помните, в театральном все целуются, вот это вот мерзота. Но Казахстан! Как на это попался Казахстан, я не понимаю. Эстония, там понимаю. Литва бы понял. Но Казахстан... Кто развратил Казахстан? И знаете, я уверен, что это все идет по линии шоу-бизнеса. И я даже знаю от кого.
1: Так.
2: Группа А-студио. Казахская группа, кстати, неплохая. А, группа А-студио, да, ездила там по Европам, ну, по восточным, там, понасосалась, понимаешь, с этими пиндосами и развратила генералов.
1: Я думаю, что тут, к сожалению, конечно, к сожалению, дело не в Европе. Тут трудно будет пришить, как бы, голливудско-европейский след, как бы, да? Давайте иногда будем просто, ну, смотреть, видеть в своем глазу бревно. Смотрите, группа А-студио, хорошо. Вот у группы А-студио вокалистка грузинка Кэти Тапурия.
2: И?
1: Причем, как бы, у нее папа такой очень, знаете, как раз в звезды говорили, авторитетный бизнесмен. Вот такой вот в Грузии. Такой, ну, такой, такой очень уважаемый в таких.
2: В смысле, сидел?
1: Ну, и умер в тюрьме.
2: Тогда, извините, тогда они обнимались как бы в таком смысле, да?
1: А как мы знаем, на Кавказе, в Грузии, в частности, то тоже принято нормально, по-мужски, там, обниматься по-братски, да, вот, как бы, там, брат, там...
2: А генералы казахские не поняли. Ну, и это действительно, вот, вот тут надо действительно обрубить. И правильно президент Казахстана сделал, потому что генералы понасмотрелись, да, а поцелуй у генерала, вот этот генеральский засос с проворотом, да, это же... Наверное...
1: Не, ну вовремя, конечно, остановили. Нет, вот эту чуму.
2: Да, это очень правильно. И вообще, хватит. Хватит этих, вот этого всего.
1: Тудым-сюдым. Хали-гали. Тютелька в тютельку.
2: Не, ну это уже после
1: обнимашек. Ну, перебрал, да.
2: Так вот вопрос. Смотрите, вот такая штука. Не нравится казахскому президенту, президенту Казахстана. Не нравится ему вот такое поведение.
1: Хотя мне тоже не нравится.
2: Мне не нравится, когда обнимаются, целуются и так далее. Какое поведение, особенно социальное, да, то есть поведение в обществе раздражает тебя? Обнимаются, целуются там.
1: Какие-то ритуалы надуманные там. Вот уступать место старушкам в трамвае.
2: Или не уступать место. Там старая добрая традиция, вилка в правый, мясо в левый, сморкаться там через ноздрю. Или там еще круче, сморкаться через глаз. Какое-то поведение. Это какая традиция, кстати?
1: Ну, это как будто древняя, но как бы такая устаревшая. Кстати, может, наоборот, ты хочешь что-то вернуть, что пропало, к чему?

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиян начали обзванивать с опросом об отношении к концерту Канье Уэста и его высказываниям о Гитлере и евреях. Звонившие представляются сотрудниками ВЦИОМа и спрашивают, стоит ли вообще проводить концерт рэпера в России, не собираются ли люди на него идти. А еще у россиян уточняют, насколько они расстроятся в случае отмены выступления в Петербурге или замены Канье на другого пока не названного музыканта.
2: Россиян начали обзванивать с опросом об отношениях к концерту Канье Уэста. А зачем? Объясните мне, а зачем они начали обзванивать россиян с вопросом об отношении к Канье Уэсту после того, как проданы почти все билеты на его концерт? Нелогичнее ли это было делать до того, как начали продавать билеты на его концерт?
3: Да, а? Впрочем, и до того как-то странно опрашивать россиян. Нет. Государственную службу опроса об общественном мнении
2: хоть по поводу частного странно, мероприятия. Но хотя бы в этом был бы просто смысл. Не хотят россияне, не будем делать концерт. Но в чем смысл опроса после того, как проданы все билеты? Не, ну понятно, что опросникам надо зарабатывать деньги. На это, наверное, выделили тоже денег. Знаете, можно на эти деньги купить билетов 10 на Канье Уэста.
3: Но стоячих.
2: А может даже сидячих. В чем смысл? Ну, окей, там, допустим, значит, россияне по телефону там говорят, что они плохо относятся к Канье Уэсту и что хотят заменить его там на Льва Лещенко. И там, да, и хотят его отменить. А билеты... Или это будет такое наказание для тех, кто купил билеты на плохого парня? То есть нефиг в следующий раз покупать билеты как бы не на те.
3: Ну, в общем, да, конечно, нужно понимать, в какое время мы живем. То есть, что ты за это голосуешь рублем? Ну, что мне подсказывает, что в вопросах в ЦИОМ не поучаствовал ни один человек, кому дозвонились, кто даже знает, что... Вернее, кто собирается на конец-то и знает, кто он. А попались только те, кто не знает, кто он. Какие-то, конечно, бабушка в Ухте. Там же россиян сказали, а не петербуржцы.
2: Нет.
3: Вот вы... в Петербурге Канье Уэст, чернокожий, Гитлер, евреи, как бы. А она, конечно, скажет, ой, конечно, сжечь все.
2: Нет, послушайте, да, действительно, по телефону, по которому проводятся эти опросы, подходят в основном бабушки, особенно если это обычные телефоны. Да, но, нет, это не совсем так. Во-первых, смотрите, там же было что сказано. Там было сказано, что, значит, среди тех, ну, кому они... Вот у меня, во-первых, вопрос все-таки. Я не уверен, что среди тех, кому они звонят, не попадется как раз человек, который купил билеты. Потому что их, во-первых, много, этих людей, которых уже купили. Но меня здесь смущает другая фраза. А вот там же было сказано, да, значит, они на вопрос, насколько они расстроятся, да, в случае отмены выступления в Петербурге или замены Канье Уэста на другого артиста. А сама эта формулировка, что значит формулировка? Расстроятся. Ну, допустим, окей, нет, дайте секунду. Имеется в виду, да, понятно, что они могут одуматься там и исправиться, да, и прозреть, и сказать, нет, да, я купил билет, но нет, там, не расстроюсь, можно Олега Газманова. Да, если Олега Газманова еще немножко в черный полирнуть, окей. Но что значит эта формулировка? Да, не расстроится ли? Вообще это уместно как бы спрашивать только у тех, кто уже купил билеты, потому что только они могут расстроиться. Да, то есть те, кто не купил билеты, им просто пофиг. Значит, они будут спрашивать, вы не расстроитесь у тех, кто билеты купил. И подразумевается, что они...

0: должны мужественно сказать: «Нет, я рад, что все так вышло и зло наказано, а деньги — это дело наживное, ничего, перетерпим». Конечно, они расстроятся. Что если не расстроятся? Так вот у меня по этому вопрос. А они для чего это спрашивают? Они это спрашивают все-таки, ну, может, просто так? Ну, просто чисто ради интереса? Знаете, там, ну, типа, как вам Каним Уэст? Ничего, да?
1: Просто одинокий, не с кем поговорить. Так,
0: ну, просто да.
1: А возможно, все гораздо сложнее и тревожнее. Смотрите, звонившие представляются сотрудниками ВЦИОМа. Представляются. А это, может быть, какие-то не сотрудники ВЦИОМа. Может, это Лоза, который сказал, что никто не знает Канье Уэста у нас и не хочет на него идти.
0: А в любом случае, это очень хороший бизнес. Собрать бабки за Канье Уэста, а выдать вместо нее группу «Русский размер». Чистая прибыль. 100%. Тысяча
2: миллионов. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
3: «Рекорд Релиз». Радиоканал 101,5 для детей старше 12 лет. «Рекорд». Реклама.
4: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
5: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: При участии госавтоинспекции по Самарской области.

0: детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Air France закрыла сауну в аэропорту Парижа из-за того, что пассажиры устроили там секс-комнату. Сауна находилась в приватной зоне лаунжа терминала 2Е аэропорта Шарль-де-Голь и могла полностью бронироваться одним пассажиром или компанией. Однако, по словам менеджера лаунжа, пассажиры, по достоинству оценив такую приватность, начали заниматься там тем, чем не должны были. При этом сама авиакомпания отрицает связь с любовными утехами и утверждает, что сауну убрали из-за низкой посещаемости и унификации услуг в лаунжах.
2: Так из-за низкой посещаемости или из-за секс-комнаты? Я-то не понял. Они ее убрали из-за того, что там трахаются, или из-за того, что там мало трахаются?
3: Ну, видимо, потому что мало, потому что возможно, даже в одного, знаете, без партнера или партнерши. Заходит человек там сам с собой, там, да?
2: Это маловато.
3: Это раз в неделю.
2: Да, вообще ни о чем. И при этом авиакомпания отрицает связь с любовными утехами. А что они отрицают-то? Что, они боятся прослыть секс-авиакомпаний? В чем проблема-то? Что плохого? Это была бы, знаете, это была бы первая в мире секс-авиакомпания. Она же авиакомпания-сауна. Это, кстати, могла бы быть реально целая бизнес-идея, да? Прям стартап. Да это авиакомпания-сауна. И даже слоган у меня есть. Перелет и перепих, например. Авиакомпании требуются стюардессы и девочки 24 часа. Пилоты и эти пилотки. Вот.
3: И они бы привлекли бы, как бы, к этой услуге там богатых, знаменитых, там очень миллиардеров, потому что мы знаем, сколько стоит бутерброд в аэропорту, а сколько сауна. Там такие-то люди, какие-то, знаете, ходили бы такие, ну, такие селебы, да, как бы привлекали бы внимание, как бы
2: то. Они это все, конечно, и веники продавать для сауны.
3: Ну, в сауне веников не.
2: Ну, хорошо, не веники, а палки для девочек. А, я имею в виду эти шестые.
3: Я понял.
2: А зачем? Вот такой вопрос. Скажите мне, как пассажиру. А зачем в аэропорту сауна? Ну, пусть даже в лаунже. Ну, хорошо, но сколько ты там в этом лаунже в аэропорту там сидишь? Ну, там, если задержка рейс, ну, там 2-3 часа. Ну, даже 3, окей. Ну, хорошо, и что? А если быстро, значит, объявили посадку? Как они, прямо из сауны в самолет с голым задом, что ли? Ой, извините, не могли бы пропустить, я тут опаздываю на рейс, трусы натяну на трапе?
3: Как? Ну, возможно, я не знаю, я не шастаю по лаунжу.
2: Нет, как это просто, нет, просто мне, вот давайте просто поймем, как это можно в сауне, ты сидишь в сауне, зачем она там, что угодно, но не сауна. Они еще удивляются, что устроили в сауне секс-комнату. Да, конечно, а как иначе-то? Особенно, если, знаете, это были наши люди. Потому что для наших людей значение слова «сауна» — это и есть секс-комната. И, кстати, в каждой сауне такая есть. У нас в сауны ходят-то как в секс-комнату. Я даже сказал бы, как в секс-квартиру, вот, трешку.
3: Кстати, про нас. Вот смотрите, узнали мы про парижский аэропорт, да, как бы там, про компанию Air France, как бы. А у нас, например, в каком-нибудь отдельном там, Домодедово нет в лаунже, там, как бы, только баня, разумеется, русская, по-черному, чтобы потом выбегать и в сугроб нырять на взлетной полосе голым. А там же сдвигают снег с взлетной полосы, и такие гигантские сугробы там, метровые.
2: Я имею в виду, в Домодедово деда сауна такая, да?
3: Да.
2: А во Внуково сауна...
3: Да?
2: Да, наверное, есть. И в сугроб с трапа, да.
3: С трапа, как черт. Это же офигенно.
2: Но у нас на трапе подвозили... Так вот я поэтому и спрашиваю, нафига она-то какая? Какая там сауна? И они еще удивляются, да? Они удивляются, там секс-комната. А что там еще делать? Да, попарился, и сразу девочек, разумеется.
3: А может там парятся, знаете, вот не пассажиры, вот как бы я просто проверяли и наших аэропортов, а таксисты, которые дежурят в аэропорту. Это же самые богатые люди в аэропорту, да, те, которые берут как бы из аэропорта, ты, ну, кого не заказываешь, там вызываешь через сервис, а которые там дежурят, там такси до города недорого такие, да? Они же миллиардеры, они могут себе позволить. И в перерывах там между рейсами там
2: таксисты. Конечно, так а что там реально еще делать? Ну, они, я не понимаю, ну, открыли, хорошо, сауну. Да есть даже массажный салон бы там открыли, а потом бы удивлялись, ой, тут секс-комната. Ну, как их застукали-то? А что там было-то? Что они делали? То есть зашел, значит, в эту сауну как-то, в аэросауну, аэробанщик. А там, типа, аэросекс. Два пилота, да? Или что-то?
3: Ну, возможно, да. Или, может, куда-то там, ну, чисто вот для безопасности поставил камеру.
2: Под крылом самолета. Ну, это хорошо, на самом деле, что... Я бы в сауне секс-комната. Хорошо, что секс-комната. Потому что я вот, если бы у нас в Домодедово, это была никакая не секс-комната. Это был... Это же там аэродром. Это был бы траходром.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Руст-шоу.
1: На перепись воробьев в России потратят почти 14 миллионов рублей. Птиц будут считать этим летом, зимой и еще раз летом 2027 года. Причем присоединиться к переписи может каждый. Достаточно выйти во двор, найти воробьев, пересчитать их, сфотографировать и отправить данные организаторам.
2: Окей, а присоединиться к переписи может каждый. Но это же просто так. А 14 лямов кому? Организатором? Воробье счетом?
3: Ну да, 14 лямов-то не такая уж и большая сумма. Возможно, чего ты сразу такой
2: мелочиться?
3: Пессимист такой. Может, вам приехать шлетку, какой-то талон, как бы на скидку в, не знаю, в магните там.
2: Нет, просто видите, присоединиться к переписи сможет каждый. А получить 14 миллионов, значит, только организатор Андрей. Андрей Воробей, да, не гоняй, Волубей. А зачем? Скажите мне, так просто, ну, на секундочку, а зачем? Вопрос дурацкий, понимаю, но я должен его задать. Вы не знаете? Глупо его задавать, конечно. А зачем пересчитывать воробьев? Это вот вообще насколько для страны сейчас срочно? Насколько это вот такая приоритетная у нас сейчас задача? У нас что, не пересчитанные воробьи, там, да, хоть вешайся. Знаете, как говорят, конь не валялся, воробьи не считаны, да? Или что?
3: Ну, получается, что да, хотя это уже тоже как-то скептически надо смотреть. Потому что почему именно воробьев? Почему не пересчитывать дятлов? Мне гораздо важнее знать, сколько дятлов.
2: Знаем,
3: и удодов,
2: много.
3: И удодов.
2: С дятлами проще. А вот воробьев, вот вы знаете, сколько у нас воробьев?
3: Не
2: да,
3: знаю.
2: Послушайте, да я уверен, даже Путин не знает. Не, ну,
3: не,
2: там,
3: ну примерно. Как,
2: ну, примерно, да.
3: Плюс-минус,
2: ну, по крайней мере, тех, кто клюют у здания Госдумы. Это точно знает. У нас Эльвира Набиуллина, что знает воробьев, она знает только других птиц высокого полета, вот этих, которые...
3: Орлов!
2: Это вы фамилию?
3: Нет, не фамилию, это я, можешь знать число, позвонить.
2: Никто не знает, сколько воробьев. Я хоть и Андрей Воробей, я тоже не знаю, на самом деле. А мы хотим знать! Мы, россияне, налогоплательщики, хотим знать, сколько у нас воробьев, да? Мы хотим... Мы что, их зря кормим? И воробьев, и тех, кто их считает. Что, зря, что ли, все?
3: Нет, конечно, знать, ну, лишним, по крайней мере, не будет. Тем более, в масштабах страны цифра в 14 миллионов, ну, фу, и растереть, как бы, ерунда. Но тут, как, у меня возникает вопрос, серьезный опрос, скептический, к методологии этого подсчета. Каждый россиянин может в своем дворе выйти, пофоткать, посчитать, как бы, и отправить им результат. Хорошо, вышел в свой двор. Вышел, да? И вот мой сосед Ашот тоже вышел, как бы, и пофотографировал. Тех же, замечу, воробьев. И отправил. Количество воробьев отдельно взятом дворе увеличилось, как бы. То есть это уже не это фейк уже, да? Как бы, это завышенные цифры. Или же мои воробьи перелетели в ваш двор. И вы их тоже посчитали.
2: Какая разница, какое там количество воробьев? Количество-то денег все тоже 14 миллионов. И достаточно, это самое главное. Но все-таки вот вопрос, значит, пересчитать воробьев, а что вот нам это дает? Ну хорошо, вот допустим, узнаем мы, что у нас воробьев меньше, чем курьеров. И что, доберем их из воробьев или что?
3: Ну я думаю, все-таки пока еще как бы воробьев побольше.
2: Хорошо, таксистов, да? Ну, то есть, что нам это даст? А еще и за 14 миллионов.
3: А тут еще важно понимать, как бы, не просто, видимо, подсчет, а как бы по регионам, где там в Ингушетии столько-то, на Дальнем Востоке столько-то, в Калининградской области столько-то. Где-то будет больше, где-то меньше, да? Ну, так. А это все делается для того, чтобы размазать слой воробьев равномерно по всей стране, ну, чтобы никому не обидно было, да? Потому что есть, я уверен, что есть регионы, обезворобленные полностью, то есть, да, вот такие вот. А есть,
2: надо.
3: Где избыток, излишек воробьев, да?
2: И надо
3: распределение какое-то.
2: Да, согласен.
3: Дотационно как бы переслать туда воробьев.
2: И поэтому 14 миллионов. А подешевле воробьев никак нельзя посчитать? Ну, хотя бы миллиона за два, нет?
3: Ну, это же вам не голуби.
2: Да, тут я согласен. Бесплатно только птички поют, а не те, кто их подсчитывает.
4: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
0: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: это вот та самая яма в нашей программе, в которую падаем не только мы, но и вы, дорогие наши слушатели. Конечно, те из вас, кто постоянно кто-то чего-то пишет. Вы сейчас уже в этой яме. Мы кое-что сейчас из нее будем доставать, а именно ваши сообщения, которые вы тут понаписали, как обычно, целую кучу. Вот кое-что из этой кучи сейчас читаем в эфир «Народные новости. Чего там?».
1: Тут у нас была новость о том, что президент Казахстана призвал своих сограждан, мужчин, не целоваться и не обниматься при встречах. То есть, вот ну, так вот, что мы часто очень видим, да? Сказал, нормально целуйте, нормально жмите друг другу руки, там, чтобы рукопожатие было крепкое, а не как вялая котлетка или веточка. То есть, ну, как вот как раньше. И мы спросили тебя, вот, как, вот действительно такая, ну, странная, сомнительная, как бы, такая традиция, вот, как бы, обниматься мужикам при встрече. Что тебя раздражает в каких-то вот общественных ритуалах, каких-то традициях, в этикете? Вот что тебе не нравится, что ты бы хотел запретить, убрать, как бы забыть, как страшный сон? А может быть, что-нибудь возродить, что ушло из нашей жизни? Как бы? И у людей накопилось очень много претензий. Так, вот, например, по теме. Раздражает, когда говорят «благодарствую», бесит, когда говорят «сударь» и «сударыня» и прочие старые слова.
0: Кто пишет?
1: Это я уже подтянул.
0: Ну, неважно. А на самом деле, дорогой, кто бы это ни писал, дорогой мой, дело в том, вот я не могу сказать, что меня слово «благодарствует» или «сударь» прямо раздражает. Меня может напугать эти слова, но это зависит от контекста.
1: Разумеется.
0: Потому что просто само по себе слово это не странно. Например, ну, скажем, там, я не знаю, вы мне, например, ну, там, фантастика какая-то, например, там, вы мне дали, например, там, не знаю, 50 тысяч рублей. Я вам скажу, благодарствую, да? Или наоборот. Да? Вы мне дали, я вам за это. Но вот бывает, я не знаю, меня слово...
1: Ночью ты идешь по темному переулку, да. И сзади тебе благодарствую.
0: Нет, или ты идешь ночью по темному переулку, как там в анекдоте... Да?
1: Да, нет.
0: Благодарствую. Нет,
1: просто благодарствую. А, за что? Сейчас узнаем.
0: Да, вот а за что? Ну и потом, я не уверен, что вот я часто...
1: Да, да
0: вы часто слышите?
1: Да, нет, конечно.
0: А сударь?
1: Не знаю, может, где-то среди реконструкторов живет, который косплеит 18 век, как бы там, да, там, то есть, это, я даже не знаю.
0: Нет, на самом деле, я, знаете, сейчас вспоминаю, да, есть такая, действительно, давайте будем объективны, есть такая традиция, некоторые люди так говорят, действительно. Я вспомнил даже, действительно, они даже иногда так пишут в сообщениях. Я думаю, что они хотят...
1: Вы же знаете, кто это за люди?
0: Я пытаюсь вспомнить. Я не могу вспомнить, кто именно. Я пытаюсь понять, что это, что... Почему вот есть, знаете, те, кто не могут спасибо-то полностью написать? СПС пишут, да? А есть благодарствую. Вот что это вы... Вот как бы вы разделили этих людей?
1: У этого человека на вас какие-то серьезные планы. Вы бы как бы поостереглись, как бы, да?
0: Я этого и знаю, я таких боюсь. Да, потому что это только начало. Благодарствую.
1: Пишет нам Андрей из Англии. Здорово, молодежь! Меня бесит вялое рукопожатие у англиков. Им руку даешь, а жмут ее, как какаху. Вяло и прискорбно.
0: Ну, я не могу сказать, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что я какаху последний раз жал очень давно.
1: И, кстати, детстве, ну, совсем...
0: Ну, совсем детстве, да.
1: Ну,
0: жал,
1: всеми
0: да.
1: Было, да? Как бы,
0: ну, конечно, конечно.
1: Через платок носовой, да? С бабушкин.
0: Ну, так, да. Но мне кажется, что я жал ее довольно твердо.
1: Что она брызла во все стороны?
0: Да, да.
1: Как гнилой арбуз.
0: А действительно, есть же, ну, слушай, ну почему это англичане? Это есть просто категория людей, которые жмет вяло. И я вам скажу, они это делают не просто так. Не потому что они там, знаете, считается, ну, так сказать, это такой шаблон, глупость на самом деле. Что они там тебя не уважают, или они какие-то там, знаете, что-то с ними, какое-то отношение к тебе неправильное. Нет. Их где-то когда-то приучили, и у них откуда-то эта мысль взялась, что твердо жать руку, это, наоборот, очень плохо. Это как если... Ну вот представьте, вот вы жмете...
1: какаху.
0: Или не обязательно. Тут есть другая корреляция. Тут есть между тем, как они жмут руку, и тем, как они жмут себе... Как это называется? Я забыл этот... Не рука, это...
1: Не,
0: палец, ага. Да. Как они жмут себе, короче говоря.
1: Есть другая крайность. Есть люди, которые пытаются как бы сыграть с тобой в армрестлинг и сломать тебе как бы кости.
0: Да, это
1: кости
0: другая история.
1: Кисти, да, вот переломать.
0: Да, это другие люди. Этих научили, что чем крепче ты жмешь, да, тем больше мужик. Уважаешь. Нет, во-первых, ты мужик, конечно. Но и ты уважаешь его так, что ты готов его сломать.
1: Лучше, что вяло тогда, потому что эти...
0: Не знаю, потому что если он жмет вяло, возможно, у него уже нет сил. А тогда куда он их, извините, все эти силы потратил? Возможно, вот как раз на то, что жал что-то до этого. Не знаю, может, лучше вообще ничего не жать?
1: Ну, в общем, можно, да.
0: Зачем вот это, что это за традиция?
1: Да, ну, да. А вот по поводу таких региональных традиций. Вот человек с ником Ясный Сокол пишет. Был в Чувашии недавно в гостях. Интересная у них в деревнях традиция. Всем пить из одного стакана после того, как помогли соседям убрать урожай. Было застолье, где я это, собственно, и узнал. Собралось там половина деревни. Так и ушел оттуда трезвым. Все чуваши выпили из одного стакана.
0: Из одного?
1: Я не знаю. Традиция, ну что? Традиция. Чего вы сразу спрашиваете? Зачем? Традиция, все.
0: Я понимаю, традиция откуда-то пошли. Я не спрашиваю. Я пытаюсь из одного стакана. Это типа, что мы все как бы... Я знаю такую традицию. Ну, я видел такую традицию. Вот в деревне в корыто насыпал этот...
1: Вот они,
0: они все из одного корыта. Вот это я помню.
1: Ну, это в смысле сельхозживотные, да?
0: Да. А почему пить?
1: А тут, может быть, это древняя традиция. Может быть, знаете, раньше в древности, в древней Чувашии, как бы, да, прям серьезная вражда между чувашскими кланами, да? И, может быть, было отравление, такие шекспировские страсти. Возможно, доказать, что не отравил, как бы, человека из другого чувашского клана, там, знаете, там, из семьи, там, Монтеки и Капулетти, там.
0: А что, в Чувашии все травили, что ли? Там Монтеки был случай, когда...
1: Возможно, да.
0: Массового отравления.
1: За власть.
0: А ну, выпей из моего кубка, да?
1: Да, да, конечно.
0: Ну, это правильно тогда.
1: Это правильно.
0: Но, с другой стороны, как у нас доверяют друг другу? У нас всем по стопочкам разливают.
1: Обычай чокаться тоже от этого произошел, чтобы, типа, чоканье плеснуть немножко друг другу как бы из своих стаканов, из своих бокалов или рогов там еще там
0: вот
1: пьешь.
0: Традиция просто плеснуть. Это вот откуда такая... Была такая традиция.
1: Ну, просто что-то, типа, с добрыми намерениями.
0: Просто
1: с открытой душой, без штанов.
0: Когда заходишь в общественный туалет, там как будто берёг ОП, кто-то плеснул. Это что? Это откуда?
1: Это совсем уже
0: у нас, кстати, в туалете.
1: Да,
0: господин Кремов? Да, это вы с добрыми намерениями?
1: Да, конечно.
0: Ой, что это? А, вот видите, какая традиция у нас, да. Ну, ладно.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Доверие россиян к телевидению упало до рекордного минимума. В июне ему доверяли только 37% опрошенных. Для сравнения, в 2016 году этот показатель достигал 60%. Одновременно сокращается и аудитория главных политических ток-шоу. За последние два года они потеряли от 15 до 40% зрителей.
2: А что же такое случилось? Может, они там на телевидении обманывать стали?
3: Не, ну это вы бросьте, это что?
2: Нет, конечно. Нет, вы знаете, а я знаю, почему сокращается аудитория политических ток-шоу на телевизоре. Видимо, просто теперь они того же Владимира Соловьева смотрят не на ТВ, а слушают по радио. Он же и на радио там что-то ведет. А к радио доверие не упало. И смотрите, одно дело там Владимир Соловьев по телевизору, а другое дело по радио. А Соловьев, скажем, на Ютьюбе, так это уж совсем другое дело. Ну, там, конечно, какой, или там, Рутюб, я не знаю, конечно. Смотрите, ведь когда он по телевизору, а я всегда подозревал, что что-то там не так, что-то он там, знаете, юлит, там глаза бегают, там жесты закрыты, а на Ютьюбе там он всю правду матку, как есть, понимаете?
3: Ну, как-то да, он как-то сдерживается на телевизоре.
2: Конечно, а на радио там вообще глаз не видно, там вообще, да?
3: Да, вот можно чем-то заниматься другим, он же тебя не видит по радио.
2: Ты его, как бы, да? Вот вы никогда не замечали, что по телевизору, вот, ведущие политических ток-шоу, они, ну вот что-то там как будто не так, да? А вот по радио, да, когда он, а если лично с ним встретиться?
3: Ну это уж перебор, это уже, знаете, это не надо.
2: Нет, когда он тебе прям вот всю правду совсем, уже когда без телевизора и радио, когда тебе всю правду как думаешь.
3: Есть какие-то вещи, которые переступать, ну, спускай по радио, там что-то журчит, там что-то такое, звук прибавил.
2: Нет,
3: и пошел картоху жарить.
2: Вы про себя или про того, кто?
3: А он то, что, может, картоху жарит. Я не знаю.
2: Конечно, радио. Поэтому радио, вот к радио доверие не упало.
3: Слышите, по радио? Это, возможно, масло шипит.
2: А это из-за этого шипения у
3: нас? Да,
2: картоху
3: жарит.
2: Да, поэтому лучше, если хотите, да, слушать всю правду, это радио только, да?
3: Да.
2: А с телевидением что? Видите, упало на шок там.
3: Ладно, хорошо. Дались вам эти политические шоу?
2: Там сказано было про политические шоу.
3: Да, он сказал, что вообще про телевидение упало. Но есть же, как бы, телеканалы у нас, где нет никаких политических шоу, а доверие к ТНТ, например, или СТС, или к каналу «Пятница», они как они вот еще упали?
2: Нет, конечно.
3: Доверяю?
2: Нет, ничего не сказано. ТНТ, смотрите, у нас Гарик этот Харламов, он где? На
3: а
2: ТНТ?
3: Там он везде, ТНТ, вот, СТС, вот, везде. «Пятница», где может?
2: Да, доверие 100%.
3: А, так с этим все
2: конечно.
3: Нормально, да?
2: Да, никак, конечно. Про это нигде не сказано.
3: «Карусель» еще есть канал такой.
2: Ну как может «Карусели» упасть доверие?
3: Нет, «Карусель». Мы доверяем «Карусели».
2: Вы что, перестали
3: меньше? Нет.
2: «Карусель» — это радость для нас. Помните, была такая песня?
3: Прокатись на этой «Карусели».
2: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- В каком смысле? Дукалис. Ведет? Или директор канала?
3: Я думаю, автор и хозяин этого канала.
2: Но к нему тоже упал или нет?
3: Я думаю, нет.
2: Значит, все-таки дело в политических шоу. А политические шоу, значит, нужно переносить куда?
3: На карусель.
0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Признанного в России иноагентом Семена Слепакова заочно приговорили к 400 часам обязательных работ. Ломоносовский суд Москвы признал комика виновным в уклонении от обязанностей иноагента. По версии следствия, Слепаков не сопровождал публикации в соцсетях обязательной маркировкой. Сам Слепаков вину не признал и отметил, что с 2022 года живет за пределами России.
2: Видите, Слепакова приговорили к 400 часам обязательных работ. А каких работ? Кем они хотят, чтобы работал Слепаков? Стропольщиком?
3: Ну, наверное, да. Ну, как бы, он может там чистить территорию, подметать.
2: Не-не-не, главное, чтобы не дворником. Я, например, не хочу, чтобы меня во дворе подметал Семен Слепаков. Лучше даже пусть, знаете, пусть уж лучше Хумайро Рахманзада.
3: А это что за юморист?
2: Это не юморист, это дворник. Пусть будет как раньше. А то и так, знаете, как там не очень чисто. Какие обязательные работы? Давайте подумаем, секундочку. Там нам не сказано самое
3: главное. Ну, газоны стричь, там, не знаю, ямы копать.
2: Мог бы выполнять именно Семен Слепаков 400 часов? Кто, курьером? Вот вы бы хотели, чтобы Слепаков вам привез борщ так, чисто поржать?
3: Я не хотел бы, но обязательные работы это не на частную лавочку, которая борщи разводит, это на государство. То есть, ЖЭК,
2: да.
3: Там, на этом все.
2: Да, а я знаю, какая ему подходит. Уборка снега. Но только не позже августа. Ну, по крайней мере, там. Ну, максимум еще в сентябре. Ну, кто, что, о чем будет речь? И главное, что еще приговорили? А есть какой-то слух, что он собирается вот вернуться обратно в Россию, что ли? Что?
3: Я не знаю, но в принципе, чисто технически. Он где там сейчас? В Израиле? Ну, вроде чисто да, технически да. Может как бы исполнить эти 400 работ, как бы как он гражданин должен подчиняться суду, на территории посольства в Тель-Авиве, российском. Это территории посольств считаются территориями стран чьи-то посольства, да? Если он там, если он помоет машины послу, там атташе по культуре, там, знаете, вот... Там,
2: ну, нашему.
3: Да, ну, нашему, да. Ну, нашему, на территории посольства. Как бы там всполит грядку там какую-нибудь, там, ну, как клумбу там, не знаю, что-то такое, оштукатурит забор, отделяющий посольство от Тель-Авива. Ну, как бы это может же считаться.
2: Да, и главное, что это абсолютно реально.
3: Да, это абсолютно реально. Он там живет неподалеку там.
2: Ну, а может быть, просто, знаете, когда им вот приговорили к этим 400 часам работы, вообще, на посольство это посольство. А все-таки хочется здесь, наверное, да, чтобы он отработал.
3: А мне все равно.
2: А нельзя его... Нет, я думаю, а нельзя его, наоборот, вот этим заманить? То есть ему сейчас же нельзя, как бы, ну, так сказать, он иноагент, у него здесь будут проблемы.
3: Нет, у агентов не бывают проблемы. Агенты могут жить, как бы, на территории России, но просто как бы...
2: Если называется, маркирует себя. А что если, вот смотрите, ведь 400 часов работы, это же, понимаете, это вот как маркетинг, да, как подать. А что если сказать? Слепаков. Приезжай в Россию. Есть 400 часов работы для тебя здесь. А он не знает еще какой. Может, там корпораты, шмарпораты, там, 400 часов, может.
3: Он же хитрый. Он же, понимаете, смотрите, ну, обязательно... не говори слово обязательных работ.
2: Нет, конечно, просто работа, 400 часов. Нет, ну, обязательно будет звучать, конечно. Да,
3: корпорат за бесплатно, что ли?
2: Да.
3: Корпорат вовсим...
2: А 400 часов, это, знаете, это дофига. И так далее. 400 часов.
3: Это много,
2: работы,
3: сколько,
2: конечно.
3: Если это по 5 часов в день, то по
2: да.
3: 7.
2: И когда он сюда приезжает, вот тут уже добавить. А, да, обязательно.
3: На веник.
2: А он как, я думаю, как Солженицын хочет, значит, после, который после крушения СССР, да, хочет вернуться, так сказать, в Россию, как в 94-м году, да?
3: Я не знаю.
2: И дальше, чтобы, так сказать, сняли статус диссидента и дали премию и дачу в Сосновке 2. Ну, думаю, что тогда не скоро здесь увидим. Только дедушка уже его увидит. Или его внуков, наверное.
3: Ну, а он отработал бы 400 часов. Было
2: да,
3: бы...
2: а он хочет вернуться, когда уже не нужно будет работать. Понимаете?
3: Да.
2: А у нас работа вот даже, да, здесь.
3: У вас тут работа, тут как бы не почтый край. Вон, блин, стены облупленные.
2: А почему показываете на меня?
3: Ну, вы тоже как облупленные.
2: Я-то там не стена.

0: 20 часов и 55 минут. Кремов уже привстал, одел свое обтягивающее трико, короткие штаны, буфы, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 5 минут, читаем сообщение, что там.
1: Просили мы тебя по каким общественным ритуалам, традициям ты скучаешь или ей хочешь как бы запретить, как бы ее убрать, как, например, мужские там при встрече там поцелуи и обнимашки, как попросил сделать казахов президент Казахстана. И вот Татьяна пишет: «Добрый вечер, господа. Я скучаю по медлякам. В деревне, в сельском клубе назад, 25 лет назад, через каждые 3 песни были. Ох, сколько тогда под Алешку было сердец расколото, лиц набито, пятых точек налапано. Вернуть бы хотя бы на один вечер пятницы, эх».
0: Извините, а Алешка это медляк? Мне всегда казалось, что это Алешка, он ускоренный, наоборот. Да, это
1: потому что есть Алешка у тебя.
0: Так а что же он... я просто слышал в ремиксе. Потому что есть Алешка. Нет, понимаете, Алешку можно...
1: На сельских дискотеках нормальный,
0: неважно, просто давайте будем... Да, Алешку можно замедлить, Алешку можно ускорить. Вы какого Алешку любите? Замедленного или ускорить?
1: Я за традиционного Алешку.
0: Я тоже, да, но медляков действительно... А где медляки, кстати, да? Где они?
1: Вот как-то нету, вот медляки. Я Татьяну понимаю, да?
0: Ну, давайте и мы помедленнее, чуть-чуть.
1: Да,
0: вы тоже, да,
1: давай. Ну вот Андреас пишет: «Привет, Кремов и Хруст. Мне не нравится, когда нужно пожать руку тому, кто меня бесит. И слова приветствую и благодарю».
0: А что это за ситуация? То есть, а может, ну, послушайте, ну, женщине нужно пожать руку. Это называется лицемерие, чувак.
1: Ну, бывают ситуации, когда нужно пожать руку.
0: А что за ситуация, объясните?
1: На работе там директор тебе руку протягивает, а ты его... А всех же директора бесят, как бы. Ну, как ты не пожмешь руку директору?
0: Ну, во-первых, если уж такая проблема, если ты не хочешь так делать, ну, не знаю, приходи на работу с перебинтованными руками, как будто они у тебя сломаны.
1: Или нарисуй бородавки на ладонях.
0: Да, только большие, как будто... Дай, да,
1: или еще, мозоли, да, кровавые.
0: Я, например, давно, мне есть... Хочешь лайфхак? Тебе дарю просто. А я часто тоже вообще не люблю здороваться за руку, если честно. Да, ну, там... А есть люди, с которыми вообще не хочу здороваться. Так вот, я всегда говорю: рука мокрая из туалета. И при этом пока... А рука у меня вся немножко желто-мокрая.
1: То есть, да, то есть, прямо как... вот вы пропускаете фразу,
0: да,
1: помывки рук, да?
0: А если нарисовать коричневое пятно, так они и сами не будут. Так, давайте я почитаю. Слушайте, голосовые мы вообще не читаем. Давайте с вами так, кто у нас тут... Вот как вам, например, голосовать неизвестного? То есть это уже...
1: Это все тревога.
0: Это тревожно, интрига, да, но интересно. Давайте, нет, сейчас.
2: Так, не смей трогать курьеров, нас и так мало.
0: А мы трогали курьеров?
1: Курьеры.
0: В переносном смысле? Ну, понимаете, я не знаю, что курьер. Если он говорит про слова в нашей программе, то дело в том, что мы произносили столько разных слов, включая пенис. Только ощущение, что как бы, ну, я его потрогал. Нет, чувак, почему ты, дорогой мой, ты объясни мне, почему только из-за, что тебя трогать нет? Значит, либо никого не трогать, либо всех. Дайте я ему позвоню. Успею, нет? Потрогать его. Да я хочу его потрогать. Сейчас, секунду, прям. Оденьте, Оль, такой человек интересный такой. А знаете, что он еще пишет?
1: Нет.
0: Сейчас только что видел. Что-то про воробьев он писал, что типа воробьи отстой там.
1: Ну, воробьи реально, ну так. Ну, такие.
0: Сейчас, погоди, еще раз. Ну, пока читайте я ему сейчас.
1: Мое почтение к ЭХ. Не люблю, когда мужики говорят друг другу что-то типа «люблю тебя, бро». Потому что мой Кент частенько так делает. Причем я понимаю, что это он делает в стиле Доминика Торетто из «Форсажа». Но все равно неловко. Как будто колготки надеваешь, хотя в садик уже не ходишь. Ну, если я с копеечкой позаимствую, типа «люблю тебя, бро», там, да, там?
0: Да, я, к счастью... Я это, к счастью, слышал последний раз тогда же, когда я слышал слово «Кент». Я даже не знаю, что... «А люблю тебя, Кент» лучше?
1: Ну так, то ну тут уже да, не чувствую, что в колготках.
0: А как вы сейчас себя чувствуете?
1: Нормально.
0: На время смотрите.
1: А, ну что, все уже, да?
0: Все прям.
1: Текаем?
0: Да. Ну, мы текаем или нет, это зависит только от одного, расстаемся мы полностью или нет. Если ты заходишь и подписываешься на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил, то нет». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: Да на вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

Привет всем, кто на позитиве, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати — это радио-вечеринка в прямом эфире, где начинаем мы прямо сейчас, поэтому собирайте своих, добавляйте громкости и превращайте пространство вокруг себя в настоящий импровизированный танцпол, где бы вы ни были. Да, друзья, неважно, где вы, дома, в машине, на даче или где-нибудь еще, хотя на даче в понедельник очень странный выбор, конечно же, главное, чтобы мы с вами на одной танцевальной волне были. Прямо сейчас раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, ловим мощный плюс вайбик. Мы отправляемся в первые 60 минут двухчасового рекорд-пати. Итак, прямо сейчас начинаем наполнять импровизированные танцполы и стартуем.

0: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8-462-268-2020.

0: сайт jilidefis@echoauto.ru. Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-Банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа. Современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
3: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт «квадропрофи.ру».
4: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 290 5191. Застройщик ООО «Фирма-313». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 63-301 финале 125-22-0-0-2-2020-2022. Предложение действительно для квартир площадью 31,6 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
5: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

прекрасная новость, потому что в мобильном приложении Радио Рекорд больше 100 интернет-потоков, и это значит, что практически под любое музыкальное настроение можно подобрать свою интернет-радиостанцию. Хаус, диско-транс, классика, хиты, в общем, танцевальная музыка и еще огромное количество направлений. Выбор за вами в мобильном приложении Радио Рекорд. Ваша любимая интернет-станция, кстати, которую можно добавить в избранное, что впредь долго не искать. Ну а прямо сейчас я предлагаю еще 90 минут потанцевать здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд.

Ритм и собираем вокруг себя своих, проверяем уровень громкости, ловим правильное настроение и продолжаем двигаться в том самом направлении, которое мы выбрали в начале этого эфира сегодняшнего. Наша радиотуса Рекорд Пати продолжается, а значит, мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы здесь, в ближайшие 60 минут. Где-где? На Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама. Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 5190. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Разрешение на строительство 63-101-125-22-01-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.

через полчасика в рамках Рекорд Лиза заценить новые свежие клубные треки. Также есть у нас мобильное приложение Рекорда, где вы можете выбрать из более чем 100 предложенных интернет-потоков свой любимый и добавить в избранное, чтобы долго его не искать. Ну а прямо сейчас еще 30 минут, давайте потанцуем здесь на импровизированных танцполах радио-вечеринки.

Честно говоря, шоу. Час резидента. Виолетта Юшкина с рекорд-пати. Женя Балдин с колбасным цехом «Русским часом». И еще огромное количество персоналей и их подкастов в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках рекорд-релиза расскажу вам о свежих клубных треках с мировых танцевальных лейблов, которые мы можем с вами обсудить у меня в телеграм-канале. Ну а шоу «Рекорд-пати» на сегодня закрыто. До завтра.

0: Прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и власти мне данные, я открываю новый эпизод Рекорд Релиза, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые мировые танцевальные музыкальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Мы с музыкальной командой Рекорда все это дело подхватили и собрали в танцевальную селекцию. Ну и, конечно же, если вы хотите эти треки обсудить, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс, обязательно поболтаем о них. Прямо сейчас мы стартуем Рекорд Релиз вместе с Дюком Дюмондом and No Game. Релиз стартовался 21 августа на лейбле Club Blaze. Отмечу, что это не случайный ход, а продолжение его серии Club Play Only, того самого клубного Дюка Дюмонта, где он может вообще не думать о поп-формате и работать исключительно с танцполом. Сам же Дюк называет эту работу своим новым дэнс-хуком, а уже в эту неделю его включили в подборку новых треков на One World Radio Tomorrowland.

в составе двухтрекового EP The One. Релиз он состоялся 21 августа на лейбле Body High и Tomorrowland Music. Второй трек релиза Smoke Machine, ну а сам проект связан с новым шоу-концептом Alessa The One. В Get Your Groove On он заметно отходит от привычной мелодичной фестивальной формулы, делает акцент именно на груве и клубной динамике, причем трек не остается студийным экспериментом, Alessa заранее тестирует его перед большой аудиторией, а сейчас композиция уже получает статус Tune of the Week на все том же One Want Radio Tomorrowland. Alessa

Volume X, Take It Higher, которая очень точно попадает в фокус обоих артистов. Особенно интересно сочетание немецкого подхода to jam с венгерским Stadium X, который давно работает на пересечении прогрессива и фестивального хаоса. А Take It Higher появился 21 августа на City Stars Records, а сам трек уже успел пройти через фестивальную сцену.

0: и за это время трек стал одной из заметных работ в истории Tool Room Records. Теперь Knight возвращается к собственной классике вместе с Кристоф. Они не просто сделали ремастер, то есть сохранили узнаваемые аккорды оригинала, но добавили современную продакшн-часть и характерный почерк Кристофа. Получился очень своеобразный диалог между, так знаете, Tool Room 2016 года и современной клубной сцены 2026. Релиз же вышел ровно через 10 лет после оригинала 21 августа, и прямо сейчас он у нас здесь в рекорд-релизе. Mark Knight, Kristoff, Yebisa.
1: Рекорд релиз.
2: Let me tell you a story about house music. It's not just a beat. House is a feeling.

15 лет музыкального сотрудничества, без малого-то. По Spotify это официальный релиз 26 года, а сама композиция уже появлялась в лайв-сетах Playback Luke до официального выхода. Получился у нас на выходе более мелодичный и эмоциональный материал, чем многие привычные клубные работы Playback Luke. И прямо сейчас этот трек у нас здесь, в рекорд-релизе. Bright Lights, Playback Luke, Human Again, версия 2.0.

Под финал сегодняшнего эпизода Рекорд Релиза возвращение Хардвелла и W&W к той самой формуле, которую от них, собственно, ожидали поклонники Бигрума. Бангкок впервые серьезно засветился еще на Tomorrowland этого года. Хардвелл и W&W представили его в своем совместном выступлении, после чего, собственно, айдишка быстро разошлась по сети. И теперь, спустя несколько недель, трек получил официальное название и релиз на собственном лейбле Хардвелла Revealed Recordings. Прямо сейчас в Рекорд Релизе релиз 21 августа от Хардвелла W&W Бангкок. Я же, в свою очередь, напомню, что запись этого эпизода ловить в телеграм-каналах, плейлисты «Радио Рекорд» у меня в телеге Team Vox. Там же все предыдущие рекорд-релизы и рекорд-лап-шоу, конечно же, тоже вы найдете обязательно. Далее по расписанию у нас DJ Phil и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной в рамках трансмиссии и по версии трансмиссии. Ну, а меня зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios, amigos. Пока. Рекорд-релиз.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Feel.
2: Слушайте специальный канал Feel на сайте и в приложении Радио Рекорд.
3: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио «Рекорд Самара» в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». Сегодня в моем миксе представляю вашему вниманию подборку пространственного звучания, которое в полной мере отражает глубину настроения и современные мировые танцевальные тенденции. В переводе с латыни название первого трека означает крылатую фразу «Время бежит». Давнее определение происходящего вокруг нас совсем не подвластное нашим возможностям и желаниям. А то, что происходит внутри нас, это уже в наших руках. И музыка – лучшее подспорье в этом. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб с Кефиром».

Трек «Awake», то есть «Проснуться», «Пробудиться», продолжает мой микс. Сама идея пробуждения давно знакома человечеству и традиционно и регулярно используется различными силами и отдельными людьми с определенными целями. Так что, пробуждаясь от одного сна, главное осознать, что ты не оказался в другом сне. Слушай музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. С вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Аргентинский диджей и продюсер Лучано Браганьоло, также известный широкой публике по псевдониму Берду, только что представил нам красивый трек «Elementos», что с той же латыни можно перевести как «изначальный», что в свою очередь говорит о серьезном подходе самого музыканта к своему творчеству. Далее трек, название которого я бы тоже отнес к латыни, так уж сложилось к данному моменту микса, я не специально, и в переводе с латыни «инстинкт», что значит «побуждение». Само слово используется в разных областях прикладных наук и имеет разные трактовки. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете «Рекорд Клаб» с кефиром.

Наш мозг использует предыдущий опыт, чтобы строить взаимоотношения с окружающим нас миром. В этом есть свои плюсы. Но минусы имеются большие тоже, на мой взгляд. С одной стороны, мы избавлены от возможности наступать на одни и те же грабли, хотя, как мы знаем, это наш любимый вид спорта на Земле. А с другой, что-то новое мы уже не пытаемся понять и изучить. Мы уже знаем, в кавычках, что это. Так что рамки в развитии человечества заложены в нас в самом базовом уровне. Нам остается радоваться жизни и наблюдать течение времени. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Диджей Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Мосхир». Оставайтесь со мной.

Еще больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Автор следующего трека дал ему название, которое переводится с французского как «никакая». Я бы хотел узнать, почему. Ведь он откровенно использовал песню «Триллер» Майкла Джексона, которая вышла в конце 1983 года. Оставайтесь со мной, это диджей Кефир.

Общую картину данного трека можно отнести к глубинному хаос-звучанию. Симбиоз безграничного слияния современных тенденций и классика танцевальной культуры. Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это диджей Кефир. Оставайтесь со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Вос Хир. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимай на навигацию по каналу и кликай на хэштег диджей Кефир. Подписывайся и слушай все выпуски. А скачать можно в моем канале Кефир Вос Хир. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.